0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

0: просто шутка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

кипятил бы ты, начальничек, у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу.

песни Ставрида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь, ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит.

0: она закусниста брида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закусниста брида, а салют и панихида.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: подойдет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Бил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым

черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой век.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва. 103.

солнце вяло светит след. Блик в иллюминаторе, под крылом внизу рассвет. Серый на Донадоре, как осколочки зеркал. Озерки разбросаны, если здесь ты не бывал, не спеши с расспросами. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные. Даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные. Даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Прижимаясь лбом к стеклу, вот они, квадратики. По прожектору в углу вышки да солдатики. Тундрой неживой покров бесконечно тянется, лишь огни прожекторов в памяти останутся. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные. Даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные. Даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Нет внизу других огней, только сопки голые и квадраты лагерей. Сумрачно безмолвие, зоны, зоны и тоска. Да душа распятая, и откуда на висках

0: самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет» каждый день.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19-142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Уже прошло лет 30 после детства. Уже душою все трудней раздеться. Уже все чаще хочется гулять не за столом, а старым тихим парком, в котором в сентябре уже не жарко, где молодости листья не сулят, где молодости листья не сулят. Уже старушки кажутся родными, а девочки, как куклы заводные.

ты вдвоем. Уже прошло лет 20 после школы, и мир моих друзей уже не молод.

Пусть наша осень станет их весной. Пусть наша осень станет их весной. Уже прошло лет 10 после свадеб. Уже не мчимся в гости на

Желание внучатами побыть, желание внучатами побыть. Уже прошло полжизни после свадеб. Друзья, не расходитесь, Бога ради.

0: вдвоем. Я да ты вдвоем.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волгаре скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте nastochkadom.rf.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

0: радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий

0: Ру, категория 12+.
1: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Командер». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Командер» абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. И возраст значения не имеет. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности, и они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Командер» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Просто позвоните «#125» и узнаете, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Перовско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон.
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России с 1 сентября вступают в силу новые единые правила перевозки пассажиров общественным транспортом. Самым ощутимым нововведением станет возможность подтверждать льготы через МАКС. Это важно прежде всего для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей, рассказали РИА Новости представители общественного совета при Министерстве транспорта. Появление единых правил даст общую инструкцию для продажи билетов, подтверждения оплаты и льгот, а также провозки багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, заказных перевозках и такси. По словам экспертов, ожидается меньше конфликтов, недопониманий и спорных ситуаций на транспорте. Около 25% потенциальных покупателей жилья в России отложили сделки в этом году, ожидая снижения ставок по ипотеке. При этом их потребность в улучшении жилищных условий никуда не исчезла, рассказали РИА Недвижимость риэлторы. Рынок новостроек также потерял как минимум четверть покупателей, а в некоторых случаях и до 30%. Это связано с ужесточением условий по семейной ипотеке, которые вступили в силу в феврале. Часть покупателей начинает возвращаться на рынок, в частности, это люди, которые ждали закрытия депозита. В Общественной палате предложили увеличить количество уроков родного языка в школах национальных республик. С такой инициативой выступил замсекретаря палаты Владислав Гриб. По его мнению, принимать соответствующие решения должны региональные законодательные органы. Согласно данным Минпросвещения, сегодня в 64 регионах России изучается 76 языков, включая русский. При этом в текущем году у первоклассников сократили часы на родной язык и родную литературу из-за корректировки нагрузки по требованиям СанПин. Россия и Мексика обсуждают возобновление прямых рейсов, пишет газета «Известия» со ссылкой на посольство Мексики в России. Дипломаты уже провели серию консультаций. Главная цель – создать коммерчески устойчивую модель перевозок, а также получить необходимое разрешение от авиавластей. В Российском союзе туриндустрии отметили, что даже в отсутствие прямых рейсов в Мексику ежемесячно посещают до 5000 российских туристов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: на руках тебя носил и боялся уронить.
1: Утро доброе, господа хорошие. Включив свои шансоноприемники, вы точно знаете, что душевной музыки будет волю. Да и потанцевать можно будет и над чем-то пофилософствовать. Не надо разгонять утреннюю негу, а подержите ее в себе, побалуйте ее, а мы же вас поддержим. Я так, например, и сделал, несмотря на то, что уже как больше 2 часов бодрюсь, все равно она очень приятна. Денис Денисов у микрофона.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

все мысли подряд. Воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной

0: в жизнь.
1: Непревзойденный харизматик Михаил Шуфутинский, он и побалагурить вообще в легкую может, да, и в лирику тоже очень даже со знанием дела окунулся. Легко. Так, господа, хорошо, давайте проведем перекличку. Кто уже бодрствует? Вторник, 4 августа. Дела великие не ждут, но рука уже потянулась за гаджетом, чтобы нам написать.
0: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

Сообщения уже посыпались к нам на номер 909-955-1030. И Наталья, и Лера Владимировна, и Маришка. Наталья еще одна, Надежда Устинова. Опишите регионы. Регионы, карта нашей бодрствующей страны прямо сейчас составляется на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».
10: Магадан. Значит, опять домой.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.
2: Тверь, 104.8 FM.

Кто рано встает, тому очень много нужно успеть. Попросил я несколько минут назад рассказать, кто у нас уже не спит, для того, чтобы составить бодрствующую карту шансона слушателей. Итак, Санкт-Петербург, несколько сообщений, Липецкая область, Долгорукова. Так, из Курганской области, город Шумиха, Артем пишет: я маршрутчик, уже на работе везу всех не спящих. Правый берег Матушки Волги, Самарская область, не спит. Ах, как же хорошо, всем бодрого, плодотворного вторника в компании «Радио Шансон». Но и главное — быть в компании «Радио Шансон». Эта песня для вас.

Но и справедливости ради, наши слушательницы переживают, что не упомянул Саратов, не упомянул Мытищи, Медведкова. Как же я мог? Еще раз всем привет, не спящим.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, а если что-то решили, то добьемся обязательно, тем более в компании «Радио Шансон». Итак, география не спящих, бодрствующих и молодцов, которые в компании «Радио Шансон», расширяется. Зеленоград, Орехово-Зуево, а Ольга из Нижнего Новгорода в свой день рождения еще из 4 утра вообще не спит. Красногорск, Германия тоже с нами. Вот так, «Шансон» шагает по планете, вообще без преувеличения это говорю. А значит, вы сегодня смело первыми поздравите тех, кто любит на качельках покачаться, провести ночь вне дома, день заветного сундучка и печенье с шоколадной крошкой. А еще спелеологов можно по плечу похлопать.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
4: Ах, мне бы догадаться.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Объем наличных на руках у россиян в июле продолжал расти. Прирост ускорился почти в полтора раза, до 643 миллиардов рублей. Таковы данные Центробанка. С начала года объем налички в обращении граждан и бизнеса вырос более чем на 2 триллиона рублей. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что спрос на наличные напрямую не оказывает влияния на инфляцию и денежно-кредитную политику. Минобрнауки планирует запустить в российских вузах просветительский проект «Университет родительства». Он направлен на формирование благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей, сообщили РИА Новости в ведомстве. Предлагается проводить встречи студентов и сотрудников вузов с представителями многодетных семей, специалистами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям. Неформальные беседы будут добровольными. Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают предоставление существенных скидок российским туристам для поддержки спроса на отдых в стране. Об этом сообщили РИА Новости в турецком правительстве. Ожидается, что в текущем году россияне вновь станут лидерами по турпотоку. В первом полугодии в Турции побывали свыше 2,5 миллионов человек. Россия остается одним из крупнейших въездных туристических рынков Турции. По итогам прошлого года страну посетили без малого 7 миллионов человек. Основной поток приходится на курорты Анталии. В последние годы растет интерес к Бодруму, Доломану, Мармарису и Стамбулу. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек, юань стоит 11 рублей 83 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Очень сложно, практически нельзя наслаждаться жизнью, если со здоровьем не все в порядке. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности – коленные, тазобедренные и плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Анатолий Платнов, Федя Карманов – в начале. Ну как в начале? Продолжение начала нового музыкального часа. Живите, здравствуйте. У микрофона Денис Денисов. Настроение у всех чудесное. Нет, будет

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Удержать внимание становится нам все сложнее и сложнее, и это не какой-то синдром, это, в принципе, обилие информации. И лишь наше с вами взаимодействие на волнах радио Шансон, душевность и вот эти крепкие рукопожатия и объятия, вот что нам помогает сохранять и бодрость духа, и правильность направления. Прямо сейчас микрорубрика «Денискины советы», назовем ее так, только что вычитал и сегодня, между прочим, опробовал, ну, не только сегодня, еще и вчера, в общем, выборка достаточно. Неизвестного вам, незнакомого человека, когда называете по имени и потом продолжаете диалог. Ох, как это здорово работает! Сразу улыбка, сразу отношение другое. Попробуйте. Или уже пробовали?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
2: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вот уже 4 года мы скучаем по покинувшим нас автомобильным маркам. Хватит скучать. Peugeot и Citroёn снова в игре. Но с нюансами, о которых лучше знать заранее. В России стартовали продажи новых Peugeot 408 и Citroёn Space Tourer. Прайс-листы уже висят на официальных сайтах, а машины потихоньку появляются у дилеров. Правда, история тут с загадкой. Российское представительство брендов ООО Peugeot Citroёn Rus официально открестилось от поставок и напомнило, что занимается только гарантийным обслуживанием. Все вопросы к дилерам. Сказали там. А как прайс-листы оказались на сайте? На этот вопрос ответа пока нет. Предложенный покупателем Peugeot 408 – седан 2026 года с 1,5-литровым мотором мощностью 173 лошадиные силы. Комплектация одна – «Шарм». Климат-контроль, цифровая приборка и 10-дюймовый экран мультимедиа. Сборка китайская. Цена у большинства дилеров 3 800 000 рублей. Но есть нюанс. В одном из салонов за наличку просят 3 850 000, а при кредите цена подрастает еще на 2%. Гарантия 2 года или 100 тысяч километров. И она действительно заводская и работает. Citroёn Space Tourer пока в дефиците. Машины отгружают, но кое-где принимают предзаказы только с предоплатой в 1 миллион рублей. Цена на сайте 7 миллионов. В оснащении автомобиля значится панорамная крыша, массаж в креслах, подогрев руля и 12-дюймовый экран развлекательной системы. И да, по словам дилеров, машины везут из Европы. Но как именно – большой секрет. В общем, новинки есть, гарантия есть, а вот ясности с поставками почти нет. Если присматриваетесь к этим авто, лучше заранее уточнять все детали у конкретного дилера. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

И ничего дороже нет хорошей и теплой компании, где можно поговорить, где можно чувствовать себя максимально комфортно. И даже если вы с плохим настроением, ну и что-то у вас не так, никто не будет спрашивать, навязываться, а просто поддержит взглядом теплым, хлопком по плечу и компанией. Просто помолчать даже, но будучи рядом. Радио Шансон с вами всегда, везде и всюду. И вы можете настраиваться на нашу волну, даже если FM-диапазон вдруг... повредился помехами. Яндекс.Радио. Настраивайтесь и слушайте нас в приложении. Музыки много. Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А вообще, это, конечно, не шутки. Нам не устают повторять, что за здоровьем надо бы наследить, регулярно проходить обследование. Тем более, чем старше мы становимся, тем регулярнее это нужно делать. Потому что предупредить легче, чем потом лечить. Но кто ж заставит? Мы и так все это прекрасно знаем. Так что давайте ответственно относиться к себе, потому что даже машина требует техобслуживания регулярно. Ей уделяем внимание, а себе нет? Делаем. Делаем.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Туристической отрасли в Крыму и Севастополе пришлось непросто в этом году. Правительство направило более 4 миллиардов рублей на поддержку туристических организаций на полуострове, чтобы сохранить рабочие коллективы. Кабмин планирует продолжать эту работу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее президент Владимир Путин заявил, что действия ВСУ, направленные на причинение ущерба российскому энергосектору, связанные с попытками противников, в том числе сорвать курортный сезон на юге страны, в том числе в Крыму. Отдельно Михаил Мишустин отметил, что правительство выделило дополнительные средства на летний отдых детей бойцов СВО. На это направлено 3 миллиарда рублей. Кроме того, отдохнуть смогут дети из многодетных семей и из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это коснется 40 тысяч ребят. Они отдохнут в оздоровительных организациях Краснодарского края. В Подмосковье рассказали о мерах поддержки учителей. Так, педагоги могут получать компенсацию за наем жилья, размер которой составляет от 20 до 30 тысяч рублей ежемесячно. Для семейных пар сумма увеличена до 45 тысяч, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Кроме того, при трудоустройстве молодым учителям в регионе полагается единовременное пособие в 150 тысяч рублей. Участники программы «Земский учитель» получают выплату в 1 000 000 рублей. В России с сентября заработают новые правила о вещах, забытых в автобусах и другом наземном транспорте. Они будут храниться бесплатно в течение суток. За хранение багажа сверх этого срока взимается плата в размере, который установлен перевозчиком, следует из приказа Министерства транспорта. Те, кто обнаружит забытые вещи, должны сообщить об этом кондуктору, водителю или уполномоченному должностному лицу на автовокзале или автостанции. Обнаруженные предметы передадут пассажиру после предъявления документа, удостоверяющего личность, под расписку. Курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек, юань стоит 11 рублей 83 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Не надо плакать, боль в суставах не должна быть приговором. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы на волнах радио «Шансон». Очередной музыкальный час. Движемся мы уверенно, быстро, можно так сказать, потому что в хорошей компании, с хорошими слушателями время летит незаметно.
1: Твои укоры, твои глаза, твоя помада. И дождь прошел.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

Пока в центральной России солнце не устало, радует и балует нас погодой, согревает лучками своими, прям-таки обнимает. И наслаждаемся этими мгновениями, потому что впереди ожидание, когда оно вновь отдохнет и придет к нам. Вот такая интересная коллизия, вот этот круговорот радости и прекрасного, прекрасного настроения. Мы же находимся в той точке, где всегда хорошо. К этому и нужно стремиться. И все, кто нет-нет, да и приходят к шансону, понимают это.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Среди многих истин есть одна святая.

Виктор Забродин будто в воду смотрел, когда эту песню записывал. Мы находимся на пороге счастья. А вот куда сделать шаг? В его сторону? Или же наоборот испугаться и уйти, обойти, назад вернуться? Это уже дело ваше. Рискуем. И мы обречены не только на счастье, но и на любовь, и на хорошую компанию.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
11: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
10: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
12: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
13: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
12: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
13: Танцпол подойдет?
12: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: жить.
1: Обратили внимание, как на очень важной фразе «лучше жить и ошибаться» вот этот клавишный перелив. Но ведь по факту у каждого из нас целый обоз вот этих ошибок. Именно они и делают нас теми, кто мы есть в данный момент. Вообще не ошибается только тот, кто ничего не делает. И то не на том богу полежал, не так ногу на ногу закинул. Господа хорошие, давайте мы будем наслаждаться именно тем, что мы делаем. И совершать это великолепно. Компания «Радио Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания.

0: Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Радио «Шансон».

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: голосуем.
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Сейчас ее продолжительность не должна превышать 4 часов в день и 120 часов в год. Осенью количество часов может вырасти до 240 в год, рассказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. При этом первые 2 часа сверхурочной работы должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, а последующие не менее чем в двойном. Эксперт добавил, что сохраняется правило, согласно которому по желанию сотрудников вместо повышенной оплаты предоставляется дополнительное время отдыха. Инициатива не касается работников с вредными условиями труда. В 32 российских регионах стало больше семей, которые могут позволить себе любые покупки, которые считают нужными. Быстрее всего доля таких домохозяйств растет в Ямало-Ненецком автономном округе. Их свыше 66%, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику. Кроме того, показатели существенно выросли в Хакасии, Магаданской и Московской областях, на Камчатке, в Мурманской области и Хабаровском крае. Заселиться через платформу «Макс» можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах России. Власти ведут системную работу для устранения административных барьеров в сфере туризма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь можно заселяться по военному билету, водительскому удостоверению и загранпаспорту. Мишустин отметил, что туристы в первой половине года совершили более 43 миллионов поездок по России. Среди них свыше 3 миллионов иностранцев. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Пусть не крадет к нам беда. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. И боль в суставах не должна быть приговором. Это уже известно всем. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные и плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Дышим полной грудью под аккомпанемент любимых песен.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: красной карете.
1: И никогда об этом не забывайте. Мир улыбается, даря нам ощущение счастья, и мы просто-напросто обязаны тоже в ответ ему дарить такое же настроение. Потому что если вы смурной и грустный, ну как вы почувствуете, что все прекрасно?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: Достигли необходимой отметки стрелки на часах в студии «Радио Шансон». Звук «Рынды» оповестил о том, что сейчас мы будем выбирать того нашего слушателя, который зарегистрировался на сайте radioshanson.ru для участия в акции «Счастливая каюта» и уже готов проявить свою экспертность в любимом жанре в шансоне по-русски. Немного о Турции тоже владеть некой эрудицией. Ну и, конечно, классика советские наши любимые фильмы. Итак, включаем наш генератор случайных чисел, номеров телефона и набираем. Кому же и куда мы дозвонимся, узнаем буквально через несколько мгновений. Вижу по префиксу, судя по всему, это Ижевск. Алло, алло, здравствуйте.
2: Да-да, ой, слушаю вас.
1: Давайте знакомиться, Денис Денисов, радио «Шансон». Как вас зовут?
2: Меня зовут Алексей.
1: Очень приятно. Алексей, мы правильно угадали по префиксу Ижевск?
2: Да, да, это город Ижевск.
1: О, правильно. Чудесно, чудесно. Вот и я тоже в маленькой такой викторинке поучаствовал. Так, у нас счастливая каюта. Три вопроса задаю, вы на них отвечаете, радуемся вместе, и день идет великолепно вообще при любом раскладе. Вы готовы?
2: Да, я готов.
1: У нас на все про все будет минута. Так что действуйте, держу за вас кулачки.
3: Время пошло!
1: Приступаем. В каком месяце родился Михаил Шуфутинский, если он по знаку зодиака Овен? Он родился в апреле, феврале или в июне?
2: В апреле.
1: Зафиксировали. В одном из городов Турции есть необычный памятник, и он посвящен чайному стакану в форме тюльпана, самому большому кебабу в мире или кошке, которая спасла рыбаков? Вопрос не из легких.
2: Знаю, но давайте попробуем. Или стакан, или кошка. Ну, пусть будет кошка.
1: Пусть будет кошка. А почему стакан решили отмести? А почему не кебабу?
2: Ну, тут я говорю, я... Нет, точно не знаю, да.
1: Вспоминаем, вспоминаем. Да, да. Так, у нас мало времени.
2: Хорошо.
1: Вернемся
2: Хорошо.
1: К этому вопросу чуть позже.
2: Кебаба.
1: Что еще раз?
3: Ваше время истекло.
1: Пусть будет кебаб. И время даже вышло. И кебаб. Ну ладно, давайте попробуем третий вопрос. Пьеса какого автора взята за основу фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Как думаете? А?
2: Так, а ответов-то нет?
1: Есть, ну, мало ли, вдруг вы знаете. Уже сразу. Не знаете? Но время. Тикало, рында уже звенит вовсю, говорит нам обо всем. Ну, вот споткнулись мы. Споткнулись мы на памятнике. На самом деле, чайному стакану в форме тюльпана или груши, армут или армуды его называют. Это характерная деталь вообще восточной турецкой чайной культуры. В городах есть арт-объекты, посвященные этому. Ну ладно, ладно. Дело такое, специфическое. Хорошо. Итак, давайте передадим ваши приветы, Алексей.
2: Да, всем слушателям привет. И кто будет участвовать, чтобы были более удачливы, чем я.
1: Ой, да ладно, ну все говорят, что, боже мой, ну знали же ответ, ну разволновались. Ну у вас был спокойный абсолютно голос. Но все понятно. Волнение, оно такое. Оно, знаете ли, возникает, и что потом, как его погасить, это очень сложно. Так что тренируйтесь, репетируйте, будто мы вам позвонили уже сейчас, для того, чтобы пощелкать все вопросы, как вкусные орешки, шоколадные. Вот так.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
4: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка,

0: Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
10: Такие мы удивительные люди.
9: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
13: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Сроки доставки электроники из Китая в Россию в последнее время выросли в 2 раза. В европейскую часть страны автотранспорт может идти уже не одну неделю, как в первом полугодии, а около 2. Причем цены на транспортировку увеличились в среднем на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Морские и авиаперевозки также подорожали из-за проблем с топливом. Дополнительные издержки в конечном итоге будут переложены на покупателей, уверены эксперты. На автоперевозки из Китая приходится около 70% всей электроники, которую завозят в Россию. Остальное идет из стран СНГ или Ближнего Востока. В России расширят применение беспилотных машин на федеральных трассах. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что в стране накопился обширный опыт использования интеллектуальных систем на транспорте. Разработана нормативно-правовая база. Ранее стало известно, что полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Сейчас за движением этих машин следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Такое вмешательство нужно не всегда, а только в трудных ситуациях. Например, когда машине необходимо выехать из пробки или объехать препятствие. Минпросвещение завершило синхронизацию учебных программ и итоговых экзаменов. С 1 сентября задания ОГЭ по истории для 9 классов будут полностью соответствовать материалам, пройденным на уроках. Задания не будут выходить за рамки изученной программы, сообщил Интерфаксу глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, что по всей стране преподавание истории идет по единым материалам. Ранее Минпросвещение ввело поурочное планирование, поэтому возможность изменения программы исключена. Ранее было увеличено количество часов для изучения истории в 6-8 классах до 3 часов в неделю. В 9 классе академическая нагрузка по предмету составит 2 часа в неделю. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 25, днем без осадков. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Над нами постоянно пролетают волны, глазу нашему невидимые. Я говорю сейчас о эфирных волнах, в том числе наш любимый, драгоценное сердце милое, на которое мы настроены везде. Это радио «Шансон». У микрофона Денис Денисов. Всем желаю здравствовать, чудесного времяпрепровождения в нашей компании. День сегодня благоволит к тому, чтобы у вас все получилось.

так же, как и наша память запоминает абсолютно все, что мы видели, слышали, воспринимали обонянием и другими органами чувств, так же и наша душенька запоминает все моменты, которые происходили. Чувство никуда не исчезает. Кстати, вы нас можете слушать везде, всюду, всегда в удобное для вас время с помощью приложения Яндекс.Радио. Любимые артисты, самый народный жанр в дороге, на работе, везде. Еще раз повторю. Информация для лиц старше 18 лет. Это хорошо, что музыки много, а шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Радио «Шансон».
4: Магадан.
5: Значит, опять домой.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне всем известных проблем на заправочных станциях многие автолюбители решили запасаться топливом впрок, забывая о том, что у бензина есть срок годности, и он совсем не вечный. По ГОСТу срок хранения год со дня изготовления. Но чтобы топливо дожило до этой даты бодрым и полезным, нужно соблюдать идеальные условия хранения. Герметичная тара, стабильная температура и никаких солнечных ванн. В пластиковой таре бензин хранить нельзя. Пластик потихоньку сдается под напором топлива, деформируется и начинает выпускать пары. Бывают, конечно, спецканистры из полиэтилена высокой плотности. В них бензин может прожить около 10-12 месяцев, но их не так легко найти. Лучше всего топливо себя чувствует в металлической канистре. При соблюдении всех правил оно сохраняет свойства до года. Хотя на практике эксперты советуют использовать его за полгода. Потом легкие фракции улетучиваются, а смолы накапливаются. Кстати, в баке автомобиля бензин стареет быстрее всего. Перепады температур, воздух и влага делают свое дело. Поэтому не стоит держать топливо в баке дольше 2-3 месяцев. Если машина долго стояла, перед поездкой лучше разбавить остаток свежим бензином или вовсе залить полный бак нового. Хранить бензин в любых канистрах – в квартире, на балконе, в подвале или рядом с обогревателями – категорически запрещено. За нарушение правил хранения грозят штрафы до 400 тысяч рублей. А если из-за неправильного хранения случится беда, дело может дойти и до уголовной ответственности. Так что бензин не тот продукт, который стоит запасать впрок. Лучше брать столько, сколько реально понадобится в ближайшее время. Это самая топливная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Как же много начинается интересных историй со слов «ну вот», «приплыли» или «ну вот» и так далее, так далее. По списку каждый может перечислить с десяток, а то и другой при продолжении этих двух словечек. А у нас «ну вот» песня хорошая. Душевная, на волнах радио «Шансон». Владимир Кузьмин прямо сейчас, Александр Маршал, Вика Цыганова в ближайшее время. Музыки много. «Шансон 1».

0: реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

0: 16+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Возведем в степень наши самые лучшие желания в какую-нибудь 39-ю, например, а может быть в 57-ю, не знаю. Но так, чтобы оно было огромное-огромное-огромное. И воплотив в жизнь. Вот праздник-то будет, правда? И наверняка каждый шажок будете проходить в компании «Радио Шансон». А это для нас счастье, радость.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.

0: Радио «Шансон».
1: Полдень в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Граждане 64 стран могут въехать в Россию по электронной визе. Период пребывания по ней увеличили практически в два раза, до 30 дней вместо 16, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Возможность оформления единых электронных виз запустили 3 года назад. Срок действия визы составляет 120 суток. Она может быть оформлена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. В прошлом году более 700 тысяч иностранных граждан въехали в Россию по электронной визе. В России аттестованы и внесены в единый реестр 22 тысячи гидов, переводчиков и экскурсоводов. При онлайн-продаже услуг ссылка на номер специалиста из реестра стала обязательной, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что в ряде регионов ощущается нехватка специалистов в высокий туристический сезон. В рамках кадровой поддержки отрасли студентам разрешили работать гидами и экскурсоводами после прохождения аттестации. Перевести российские школы на электронные учебники призвал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Он направил обращение в Министерство просвещения. Шапкин считает, что необходимо избавить детей от необходимости носить тяжелые рюкзаки, набитые книгами. Это приводит к нарушению осанки, перегрузкам, в том числе плохо влияет на мышцы шеи, вызывая головные боли и переутомление. Шапкин отметил, что оснащение школьных классов планшетами будет стоить намного дешевле, чем ежегодно тратить десятки миллиардов рублей на бумагу и услуги печати. 60% россиян планируют заниматься ремонтом вместо путешествий этим летом. Инициатором ремонтных работ чаще становятся женщины. Мужчины затевают ремонт спонтанно или под давлением второй половины. Кроме того, часть мужчин помогают лучшему другу и заодно весело проводят время, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Большинство респондентов отметили, что самостоятельные работы по преображению дома помогают им справляться со стрессом. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 25, завтра без осадков до 28 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Было бы желание, а повод погулять, повеселиться, естественно, найдется. Помимо того, что праздники в календаре отмечены всячески, даже на первый взгляд вообще какие-то удивительные, непонятные. Например, сегодня день любителей качения на качелях. А? Да. Не шучу. Серьезно, это не шутка. Даже когда песню услышал, классную какую-нибудь, любимую, или совершенно новую, и то праздник. Так что, поводов много. Денис Денисов у микрофона. Всем привет.

0: шутка.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь «Т».
2: И в этом весь «Ты».
4: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Удивительный Валерий Залкин, его музыкальная работа, которая называется «Осень». Вот уже 4 августа, а готовимся мы к этой паре дивной, когда вокруг золотые листья, когда солнце тихое устало. Но это уже от Михаила Захаровича.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Помните, как мы в геометрии доказывали некоторые теоремы от противного? Метод такой. Вот сейчас Михаил Бублик пошел от противного. Будет погода хмуриться, будет ветрено. Нет, будет тепло, прекрасно, практически штиль. А, ну если надо, будет ветерочек, сами его себе создадим. В общем, настроение будет супер-мега-восхитительным с 24 по 30 октября. Потому что в этот промежуток времени на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек» в Турции на берегу Средиземного моря будет проходить бархатный шансон, наш морской фестиваль. Михаил Бублик там будет, еще там Аркутидзе, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие звезды любимого жанра. Для лиц старше 12 лет информация, подробности на нашем сайте.
1: Все было, как горестный сон. Все было не так, как обычно. Я села в последний вагон.

сердце велит мне сойти, вернуться туда, где любимый. Но где же мне силы

0: радио «Шансон» реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ПО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
11: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
10: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Тюрк».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом

Последние силы я до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Султан Лагучев, харизматик, прекрасный, не только певец, но и артист. Сомневаетесь? А, зря. Господа хорошие, пришла пора мне откланяться. Денис Денисов с вами был этим утришком. Завтра вновь услышимся. Встречайте Юлию Степанову в новом музыкальном часе. Ну а пока, пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Задолженность по зарплате в российских строительных компаниях выросла в два раза. По итогам июня она составила почти 1,5 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. По словам аналитиков, проблема кроется в высоком уровне дебиторской задолженности. Когда заказчик оплачивает работы с опозданием, у исполнителей возникают кассовые разрывы по всей цепочке. В результате выплата зарплаты задерживается. При этом расходы продолжают расти, дорожают топливо, материалы, обслуживание техники. Поток иностранных туристов в Россию в первом полугодии вырос на 20%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, в прошлом году более 22% иностранцев прибыли из Китая – 1 300 000 человек. Далее идут страны Персидского залива, Турция, Индия. Иностранные путешественники отправляются не только в Москву и Санкт-Петербург, но также в Мурманск, Владивосток, Казань. В свою очередь, в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства назвали самые быстро развивающиеся курортные локации – это Алтайский край, Калининградская и Ленинградская области, Карелия и регионы Северного Кавказа. В школьную программу по физкультуре призвали внедрить новый модуль «Культура здоровья». По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, дети должны получать практические знания напрямую от врачей и инструкторов. Парламентарий отметил, что тема здоровья в школах зачастую превращается в формальность, когда родители обязывают проходить онлайн-тесты о правильном питании. Взамен этого депутат предложил изменить структуру уроков. 70% учебного времени оставить под занятия спортом, а оставшееся время посвятить прикладным знаниям. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +27. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Эх, повезло же тем радиослушателям, которые решили вот сейчас в 13 часов, 13.08 уже включить, нажать на кнопочку и послушать радио «Шансон». «Купола» в исполнении Михаила Круга, золотой хит Вадима Цыганова и Игоря Слуцкого, музыка Игоря Слуцкого в нашем радиоэфире. Дальше, знаете, не роняем ни жанр, ни стиль, ни темп, ни ритм. Михаил Шуфутинский и Любовь Успенская продолжают эфир радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова. Вам добрый день.
1: Когда-то с маменькой по Киеву гуляла, Манюня девочка прилетала.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

«Отпевать Ирине Круг», цитируя «любимые, знакомые от и до песни, мы сможем на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй, Ирина» в числе участников». Да у всех поклонников жанра этой осенью будет возможность попасть на легендарный концерт, где нет границ между сценой и зрительным залом, особенно если вы купили билеты на танцпол. Это ближе всего к сцене, к любимым артистам. И можно потанцевать под самые динамичные хиты радио «Шансон». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, группа «Лесоповал», группа «Воровайки», Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Чепик, Холлы и многие другие. Подробности на радиошансон.ру для зрителей старше 12 лет. Эх, погуляем! Я

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сыт,

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: В эфире радио «Шансон». Скоро мы с вами послушаем Евгения Григорьева. Валерий Курас поет нам про сушничок. Да, наверное, когда встреча одноклассников происходит, вот по утрам это самое потом и образуется. Я желаю вам чаще встречаться с друзьями своей юности и, главное, узнавать друг друга, потому что это с годами бывает все сложнее и сложнее. Оставайтесь с собой, слушайте радио «Шансон». Всем добрый день.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
13: Снова трубы пылают, снова рвут.

вам нерукотворное счастье в октябре и приглашаем всех ценителей песен радио «Шансон» на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Сергей Любавин и Тамара Кутидзе, которые поют нам далее, примут участие в фестивале. А еще Михаил Шфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды. Подробности на сайте радио «Шансон.ру» для лиц старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России появится новый ГОСТ по управлению безопасностью труда и охраной здоровья. Документ принял Росстандарт. Он вступит в силу с 1 февраля 2027 года. Как пишет «Комсомольская правда», прежде всего рекомендуется поощрять и поддерживать сотрудников, а не принуждать их к работе. Также организациям следует давать работникам обратную связь, регулярно анализировать рабочие задания, график сотрудников и должностные инструкции. В коллективе не должно быть травли, социальной изоляции и неравенства, а лидерам не следует скрывать информацию и злоупотреблять полномочиями. Вейпы и сигареты запретят продавать на остановках. Такой закон вступает в силу с 1 сентября. Об этом напомнил депутат Госдумы Игорь Андропенко, пишет ТАСС. Он уточнил, что данное нововведение является лишь малой долей в комплексе мер заботы о здоровье граждан. По словам Андропенко, торговля сигаретами, вейпами, кальянами и другой табачной и никотинсодержащей продукцией на остановках увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 80 рублей 7 копеек. Евро стоит 91 рубль 96 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

с вами согрелись в тепле песни Александра Новикова «Крошка» и «Огонечек» этот был далеко не крошечный. А далее нам предстоит услышать песню, где я бы очень прислушалась к словам, очень красивые стихи Александра Розенбаума в следующей песне. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше, и это здорово. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. 14.07, время столичное. Зовут меня Юлия Степанова. Вам легкого дня и побольше хорошей музыки.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь.

Вы знаете, вот редко кто может устоять на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Для этого есть у нас танцпол. Ждем вас 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут наши любимые артисты Григорий Лепс, Татьяна Куртукова, Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Евгений Григорьев, Владимир Ждамиров и другие звезды. Конечно, будем ждать вас. Куда ж без вас? Несколько часов музыки, энергичных танцев и прекрасного настроения для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

Представляете, дорогие радиослушатели, как сложно, наверное, живется тем, кто чувствует себя центром мироздания. И славный, легкий летний привет тем, кто ощущает себя частью Вселенной. Александр Иванов и группа «Рондо» только что в эфире «Радио Шансон». Далее у нас замечательный дуэт Владислава Медяника и Григория Лепса «Я и Гришка», которые, конечно, безусловно, тоже являются частью Вселенной.

0: Подошли к объекту. Тишина. Гришка.
1: Че?
0: А ну брось папироску.
1: Так вона ж не горит.
0: Все равно брось. Заметить могут. Хыр, хыр, спят сторожа. Темень вокруг, не видать ни шиша. Трав,

0: Притаились по тьмах, сидим тихо-тихо. Гришка,
1: чё?
0: А ну посвети спичкой, где что лежит.
1: Так ведь заметить могут.
0: Не боись, кругом усил спрячь.
2: Че, ну и дела.

0: Руки закуски.
1: Гришка, чё? Не вздумай вырубляться.
2: А чё?
1: Застукать нас милиционеры могут.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подробнее на «Т-банк.ру» на «Т-банк 0+».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречу на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

такси букет, яркий свет, красивый вечер. Накроет нас в который раз своей волной. Я подойду и обниму тебя за плечи, а ты с улыбкой спросишь, что это за мной?

0: тебе.
1: А давайте-ка растворимся в ближайший час в хорошей музыке, жизнелюбии и самых светлых чувствах. Программа «По заявкам только для вас» впереди у нас. Участник фестиваля «Бархатный шансон» Алексей Брянцев только что пел нам в эфире. Далее «Рада рай». Ну и прежде чем искупаться в счастье, ну все-таки придется принять горькое лекарство.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России предложили закрепить пенсию на уровне не ниже 40% от заработка. Речь о среднем доходе за последний год трудовой деятельности. Такой закон планируется рассмотреть в Госдуме, пишет РИА Новости. Предполагается, что если назначенная пенсия окажется ниже указанного порога, застрахованному будет производиться доплата. Цель инициативы – выполнение конвенции Международной организации труда, которую Россия ратифицировала в 2018 году. Данный документ и устанавливает минимальный уровень пенсионного обеспечения по старости в размере 40% от прежнего заработка. Базовый набор товаров для школьников за год подорожал на 6,3%. В суммарном выражении он составил почти 19 тысяч рублей. Такие данные приводит Чек-индекс, пишет «Комсомольская правда». Лидером по росту цен стал обычный бумажный дневник. Он прибавил 12% до 180 рублей. Одна из причин — производители уходят от тонких обложек, делая изделие более прочным и износостойким, без необходимости покупать дополнительный чехол. На втором месте по подорожанию – одежда и обувь. Рост на 7-10%. Отмечается, что увеличение среднего ценника на подготовку к школе выше официальной инфляции еще раз подтверждает, что родители на детях не экономят. Тем временем в российских школах призвали организовывать шахматные зоны и пространство для настольных игр. По мнению члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Натальи Косихиной, это поможет отвлечь детей от гаджетов на переменах, пишет ТАСС. Сенатор отметила, что для младших школьников лучше организовывать подвижные игры и эстафеты, а для учеников средних и старших классов – зоны для общения и интеллектуального досуга. Косихина подчеркнула, что простой запрет телефонов не решит проблему. Нужно предложить альтернативу, которая заинтересует детей. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 27 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Начинается программа «Только для вас» на радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова. Давайте быстренько напомню номер. И есть у нас с вами важные темы сегодня. Плюс 7-909-955-103-0. Номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте о подписи прямо в тексте сообщений. И про имена близких тоже не забудьте. Бывает у нас и такое. Начну программу вот с чего. Сегодня 4 августа. День памяти Вилли Ивановича Токарева. Его песни, его жизнелюбие, его необыкновенная любовь к людям, к музыке, к слушателям своим по сей день остаются ориентиром для нас и всех, кто любит песни радио «Шансон». Вилли Иванович оставил огромное наследие, и пока звучат его песни, живет и память об этом чудесном, добром человеке, который умел радоваться каждому дню. И хотелось бы научиться жить так же. Дарил эту радость всем нам. Любим, помним и всегда рады слышать песни Вилли Ивановича Токарева в эфире радио «Шансон». А жизнь всегда прекрасна, как будто это о нем.

0: Михаил Шуфутинский в программе «Только для вас». А вот смотрите, какой сегодня праздник есть. День одиноких работающих женщин. Боже мой, какая прелесть. Поздравляю, девочки. Именины отмечают Марии, Алексей и Михаилы, и не только. В общем, есть с чем поздравить. Пишите наш номер +7 909 955 103 0. Про подпись не забудьте. Шансон. Привет замечательному человеку, врачу Сухову Валерию Александровичу из Волгограда. Просто прекрасный человек, врач. Редко встретишь такого. Пусть у него все будет в жизни и на работе только отлично. С уважением, Мария Николаевна, город Волгоград. Передаю привет брату Артему Смирнову, его маме, моей крестной Марии Смирновой, и моей сестре Анне Козловой, ее дочке Полине, Лизе, и ее мужу Вове. Всего хорошего и крепкого здоровья, и почаще встречаться, советует Даша Смирнова. Шансон, теплый привет шлю вам я, Волкова Юленька из солнечного Челябинска. Всем огромный августовский яблочно-грушевый привет, сердечной любви и душевного тепла.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

Программа «Только для вас» продолжается. Шансон очень хочется поздравить с самого любимого мужа на свете, моего любимого Юрика. Ему сегодня стукнуло 50. Дорогой мой муженек, хочу тебе пожелать богатырского здоровья, нескончаемого потока энергии. Верь в себя, всегда смело иди вперед за своими мечтами, а я всегда буду рядом с тобой и в жару, и в стужу, и в горе, и в радости. И еще, мой хороший, с юбилеем нашей свадьбы в этом году нам 10 лет. Люблю тебя сильно, твоя Аня. Ох, как хорошо, красиво и замечательно. Спасибо, Аня. Будьте счастливы с вашим Юриком. Добрый день. Хотим поздравить Юрия с днем рождения, пожелать ему семейного счастья, много путешествий с семьей, передать привет его красавице жене Анечке. Будьте счастливы. Привет из Москвы от Антонины и Сергея. Возможно, это вот одни и те же люди. Поздравляем с юбилеем Щеглову Елену Дмитриевну. Здоровья, любви и счастья желают родные. А на радио «Шансон» сегодня есть праздник большой. «Шансон» от всей души, это пишут наши слушатели, от всей души поздравляем с днем рождения нашу любимую и дорогую ведущую Ольгу Шатрову. Желаем крепкого здоровья, любви, счастья, благополучия. Оставайся такой же прекрасной, любимой, доброй и нежной от семьи Карабановых из Рязани. «Шансон» и его прекрасные радиоведущие. У них так же, как у всех людей, есть дни рождения. Ну да, а почему бы им не быть-то? А сегодня его отмечает замечательная и неповторимая Ольга Шатрова. Ольга, счастья вам, желает Надежда из Онеги. Олечка, дорогая, ты, главное, будь здорова. Вот, любим, обнимаем, ценим и радости тебе каждый день.

Максим Олейников и его голосящее сердце в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Пожалуйста, оставляйте подпись прямо в сообщении. Привет, «Шансон», привет передаю всему Мантурово и всей Шарье. И желаю отличного настроения и хорошего вторника солнечного от Павла. «Шансон, любимый, пожалуйста, передайте привет швейному цеху «Элементаль» в городе Клин от Натальи из того же Клина. Фирме «Кабор» огромный привет в отдел электрики. Ильдару, у тебя все получится. От Максима эта поддержка. «Шансон, сегодня у нашего сыночка Артема день рождения. Ему 9. От нашей семьи, папы, мамы, бабушки, дяди Игоря поздравляем с этим праздником. Желаем всего самого наилучшего и просим песню «Мимозы» Максима Апреля и Светланы Терновой».

Максим Апрель и Светлана Тернова в программе «Только для вас». Плюс 7-909-955-1030. Номер для ваших сообщений. Пожалуйста, подписывайтесь. Поздравления супругу Александру от любящей жены Натальи. Дорогой муж, сегодня годовщина нашего венчания, и мне хочется сказать тебе спасибо за терпение, за доброту, за то, что рядом с тобой спокойно и надежно. Желаю тебе успехов во всем, за что берешься, и веры в то, что дома тебя всегда любят и ждут. С праздником, родной! Так, продолжим. Добрый день, любимое радио. Привет любимому мужчине Виктору. 2 недели работал, и вот, наконец, возвращается домой. Всем отличного дня, поделилась с нами Анна из Подольска. И вам приятной встречи. Добрейшего денька от Юрия Анатольевича из Рязани, района Канищева. Передайте привет моей любимой девушке Алиночке с керамики. Алинка, я тебя люблю, твой Юрочка. Шансон передайте моей маме Нине Федоровне. Музыкальный привет от дочери Татьяны из Сафаровки. Она у меня такая супердачница. Здоровья тебе, мамочка наша. Сергей Трофимов далее.

15:34, время московское. Программа «Только для вас» на радио «Шансон» продолжается. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Пожалуйста, не забывайте про имена. Здравствуйте, меня зовут Артем. Вот молодец. Передаю привет своему дорогому деду Шонбину Сергею Николаевичу. Ему в этом году исполнилось 82. Желаю крепкого здоровья. Ты для меня важный и дорогой человек. Будь счастлив, я всегда рядом. Прекрасно. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, мою будущую жену. Терпение ей. Мы в Севастополе. Жара, сообщает нам Василий Цезарь. Ну, знаете, в Москве тоже не холодно. А вам счастья.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет.
2: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были,
1: потому что мы тоже местные.
2: И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий. Будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
12: Эх, разгуляй.
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Открываю глаза, вижу ваше сообщение. Сегодня день рождения сотрудницы Дорониной Елены из Москвы. Здоровья, радости и смеха везде, во всем тебе успеха. Желает Баулина Елена из Москвы с уважением. Марина передает привет маме и Васе. Обнимаю, передаю привет. Радио Шансон. Просим поздравить с повышением на работе Капустина Вадима Владимировича и Сиротского Евгения Михайловича. И поставьте, пожалуйста, песню «А я ясные дни». Вот, Максим прислал это сообщение. Олег Газманов, «Мои ясные дни».

Вот хочется пожелать самых ясных дней Софье Монтик. Сегодня у нашей доченьки Софьи Монтик день рождения. Ей 19. Доченька, хотим пожелать тебе душевного тепла, крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний твоей мамы Лены и папа Михаил с любовью. Шансон, передайте, пожалуйста, привет моей невесте Наталье от Александра, город Новосибирск. И вот здесь завершается программа только для вас. На следующее в 21 час непременно будет. Мария Каспарова пишет. Передаю привет любимому сыну Никите и мамулечке Нине. Люблю их безумно. Мы сейчас в деревне, и хочется услышать песню про деревню. Да будет так.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Задания на ОГЭ по истории с 1 сентября полностью приведут в соответствие с содержанием новых единых государственных учебников. Теперь на экзамене девятиклассников спросят только то, что проходили. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что ведомство вышло на финишную прямую в формировании единого образовательного пространства в основной школе. Также в Минпросвещении напомнили, что количество часов на изучение истории в 6-8 классах увеличили до 3 часов в неделю, а в 9 классе нагрузка по предмету составит 2 часа в неделю. В России предложили предоставлять врачам служебное жилье сразу после трудоустройства. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибадинов, пишет портал News.ru. По его мнению, государство также могло бы компенсировать медикам аренду квартиры на все время работы в системе здравоохранения. Гибадинов считает, что эти меры помогут привлечь молодых специалистов и сократить нехватку кадров. Он также обратил внимание на высокую стоимость медицинского образования и большую нагрузку на врачей, фельдшеров и медсестер. Поэтому без доступного обучения и достойной оплаты решить проблему дефицита, по его мнению, сотрудников не получится. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице на 2 суток из-за сильной жары. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать с полудня среды до 18 часов в пятницу. По прогнозу синоптиков, в дневные часы в Москве максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-32 градусов. Однако во второй половине недели возможны кратковременные дожди. Снижение температурного фона ожидается уже в выходные. Кроме того, сильная жара до 36 градусов прогнозируется и в ряде регионов России. В частности, в Красноярском крае, Туве, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 27 градусов. Алла Некрасова, Радио Шансон.

человека в сердце на ПМЖ любовь, он выберет жизнь. Безусловно, выберет жизнь. Спасибо песням радио «Шансон», которые подвигают нас мыслить такими, знаете, глобальными категориями, как любовь и смерть, добро и зло, ПМЖ, ВНЖ и так далее. Меня зовут Юлия Степанова. Всем добрый день.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Увидеть глаза Стаса Михайлова и почувствовать вот эту энергию от сердца к сердцу можно будет на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй» 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут Михаил Шуфутинский, Лиса Павал, Владимир Ждамиров, Чепик, Холла, Евгений Григорьев, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс. Да, это еще далеко не всем. Заходите за подробностями на сайт radioshanson.ru, знакомьтесь. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вот уже 4 года мы скучаем по покинувшим нас автомобильным маркам. Хватит скучать. Peugeot и Citroёn снова в игре. Но с нюансами, о которых лучше знать заранее. В России стартовали продажи новых Peugeot 408 и Citroёn Space Tourer. Прайс-листы уже висят на официальных сайтах, а машины потихоньку появляются у дилеров. Правда, история тут с загадкой. Российское представительство брендов ООО Peugeot Citroёn Rus официально открестилось от поставок и напомнило, что занимается только гарантийным обслуживанием. Все вопросы к дилерам, сказали там. А как прайс-листы оказались на сайте? На этот вопрос ответа пока нет. Предложенный покупателям Peugeot 408 – седан 2026 года с 1,5-литровым мотором мощностью 173 лошадиные силы. Комплектация одна – шарм. Климат-контроль, цифровая приборка и 10-дюймовый экран мультимедиа. Сборка китайская. Цена у большинства дилеров 3 800 000 рублей. Но есть нюанс. В одном из салонов за наличку просят 3 850 000, а при кредите цена подрастает еще на 2%. Гарантия 2 года или 100 тысяч километров. И она действительно заводская и работает. Citroёn Space Tourer пока в дефиците. Машины отгружают, но кое-где принимают предзаказы только с предоплатой в 1 миллион рублей. Цена на сайте 7 миллионов. В оснащении автомобиля значится панорамная крыша, массаж в креслах, подогрев руля и 12-дюймовый экран развлекательной системы. И да, по словам дилеров, машины везут из Европы. Но как именно – большой секрет. В общем, новинки есть, гарантия есть, а вот ясности с поставками почти нет. Если присматриваетесь к этим авто, лучше заранее уточнять все детали у конкретного дилера. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Участник фестиваля «Бархатный шансон» Сергей Куренков только что в эфире. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого любимого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
9: «Эх-разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: При возможности обязательно попросим заслуженного артиста России Виктора Третьякова захотеть еще более самого лучшего года. А здесь мы с вами попрощаемся до четверга. У микрофона была Юлия Степанова. В следующем часе на радио «Шансон» вечернее шоу «Городские встречи». Ирина Сотникова, Роман Шахов. Алла Рид поет нам далее. А вам приятного вечера с песнями радио «Шансон».
3: Печальный свет моих осенних дней.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение. Первый борт прилетел сегодня в аэропорт Внуково. Как сообщили в Минтрансе, планируется выполнять два рейса в неделю по вторникам и субботам. Отмечается, что решение обусловлено растущим спросом на перелеты из Багдада в Москву. В ведомстве добавили, что теперь прямые рейсы из России доступны в 36 странах. Напомню, прямое авиасообщение между Россией и Ираком приостановили в конце февраля из-за эскалации на Ближнем Востоке. Доля продаж электрокаров и гибридов выросла почти вдвое за год. За 7 месяцев в России было продано более 70 тысяч автомобилей на новых источниках энергии. Об этом говорится в сообщении Минпромторга, пишут ведомости. Таким образом, доля гибридов и электромобилей в общих продажах новых автомобилей всех видов на российском рынке в январе-июле достигла почти 9% против 5 годом ранее. При этом общий рынок в отчетном периоде составил свыше 800 тысяч автомобилей, что на 10% больше, чем в 2025 году. Тем временем Калининградскую область назвали самым автомобильным регионом России. Здесь на 1000 человек приходится 450 машин. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков «Автостат.Инфо». Далее расположился столичный регион, где на 1000 жителей приходится 414 автомобилей. Третью строчку заняла Калужская область – 391 машина. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край и Тюменская область. Курящие соседи мешают более половины россиян. Чаще всего люди жалуются на курильщиков на балконах, из-за чего запах и дым проникают во все квартиры. Результаты такого исследования приводит «Комсомольская правда». Еще 34% респондентов лояльно относятся к дыму и запаху от соседей. И только 5% россиян сообщили, что их соседи не курят. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 27 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Девочка растрепанная, вдрызг дождь тебя ослабит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

0: улице гуляет лето, красотка соответственно одета. Романтика в начале часа. Александр Новиков только что на летнем шансоне. 17:06 в столице. Всем здравствуйте. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Очень рада я сегодня быть в эфире с Романом в таких вот цветах нашей заставки, можно сказать. Новая такая она, яркая, красочная.
0: У нас есть видеотрансляция, все можно наблюдать, насколько соответствует заставка костюму Ирины Сотниковой. Будет ли заставка меняться так же, как костюм?
1: Ежедневно?
0: Сейчас наш дизайнер, конечно, бровь приподнял. Да, может быть, может быть. Друзья, ну, у нас меняются темы, вот это действительно происходит, потому что новости, они вынуждают нас не проходить мимо. Зумеры, а это люди от 14 до 29 лет, перестали отвечать на звонки.
1: Ой, совсем да. Ни с кем не разговаривают теперь.
0: Психологи объясняют это тем, что внезапный звонок воспринимается как вторжение. Поколение выросло в культуре текста, где можно обдумать ответ в удобное время.
1: Но это относится, судя по всему, к незнакомым номерам, да, которые
0: вот
1: высвечиваются.
0: Кто их знает?
1: Я надеюсь, хоть знаком мамам-то, родителям-то они отвечают?
0: А вдруг
1: хотя бы
0: вторжение в неудобное время?
1: Мама вторглась, нельзя. Ну, все, может быть, конечно. Так, о чем спросим?
0: А часто ли вы созваниваетесь? Чаще это непродолжительные разговоры или любите поболтать? А может, все больше используете сообщения?
1: Ну что ж, напишите. Я озвучу наш единый номер. +7 909 955 103 0. Пишите во все доступные мессенджеры «Радио Шансон».
0: И после одной замечательной песни все-таки держим марку. На «Радио Шансон» следующее — Михаил Круг. Прибавьте громкость.
2: Ты надежда моя и опора, ты любовь моя

болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит.

0: ждет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Баян». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь «Т».
2: И в этом весь «Ты».
4: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

0: Одна из любимых песен Тони Робинса. Только что в эфире шансона Анатолий Полотной и Федя Карманов. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Часто ли вы созваниваетесь? Это непродолжительные разговоры. Или очень любите поговорить, поболтать? Ну, а может, все больше используете сообщения, как зумеры?
1: Наверное, ты хочешь узнать, насколько часто и продолжительно я болтаю по телефону, ну, да?
0: Все хотят, Юра.
1: Все хотят. Конечно. А я отвечу. Я не люблю разговаривать вообще, в принципе, на улицах, дома, в магазине, по телефону. Вообще, я молчу. На всех семейных собраниях, вот где родственники встречаются, что-то обсуждают, я молчу.
0: Человек с рулоном скотча.
1: Я могу поднять трубку телефона и сказать, да, у тебя что-то важное, срочное. Так, поняла. Все, пока. Ну, потому что я так много говорю в эфире, так мне это нравится, так я люблю, что дома лучше помолчать.
0: А вы что думаете? Плюс 7-909-955-1030. Сообщения свои можно подписывать. Не надо слать голосовые сообщения.
1: Вот, кстати, да, потому что у нас нет возможности, к сожалению, их прослушивать. Так что вы буковками пишите нам.
0: Напомню, что зумеры, люди от 14 до 29 лет, перестали отвечать на звонки. Психологи объясняют это тем, что внезапный звонок воспринимается как вторжение. Поколение выросло в культуре текста. Это вот вопрос можно обдумать, написать в удобное время.
1: Ну, а пока мы обдумываем под красивую лиричную, такую драматическую песню «Вокзал», Алекс Лим на шансоне.
2: Не звонил.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
2: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире «Шансона». Друзья, дали ваши сообщения, не звонки, сообщения, которые приходят по теме.
1: Да, звонков, к сожалению, у нас как-то вот не принимаются, а может быть и впереди у нас с тобой.
0: Ну, мы тогда не успеем, мы будем на звонках, да, все время терять.
1: Дорогие ведущие, сейчас ритм жизни такой сумасшедший, что с каждым годом становится все меньше времени, остается мало на долгие разговоры, увы, а иногда так хочется поболтать. Все, как правило, сводится к дежурным пожеланиям хорошего дня, иногда чуть больше, иногда даже в ход идут голосовые. Очень удобно, особенно когда за рулем. Но, несмотря ни на что, все мои знакомые, родные и близкие, сколько бы мы ни общались, все в моем сердце. С любовью, Наташа Мытищи. Всем отличного вечера во вторник. Так, ну вот что я успела. Значит, поболтать хочется все-таки. Все-таки Наталье хочется поболтать. Есть люди, которые расположены к этому, скажем так. Можно уделить.
0: Опять же, не все зумеры нас слушают. Если вы не 14-летний человек и вам больше 29, возможно, как-то вот есть еще потребность разговоров. А вот зумеры перестали отвечать на звонки. Психологи говорят, что это воспринимается как вторжение. Выросло поколение, это в культуре текста, где можно обдумать ответ в удобное время.
1: То есть тебе звонят, ты посмотрел, ага, сейчас придумаю ответ и перезвоню. Вот так получается.
0: Звонок требует бросить все и немедленно включиться в разговор, что ощущается как посягательство на личные границы.
1: А с другой стороны, это можно расценивать как безответственность, потому что, в моменте, прямо сейчас нужно ответить. А вот человек смотрит на звонок, зумер, как ты говоришь, ой, да ладно, потом перезвоню, да потом поговорю. Это же все равно какая-то степень ответственности. А если что-то важное, срочное, нужно быть вот здесь и сейчас, и сегодня, а они все откладывают на потом.
0: Здесь и сейчас, и особенно сегодня, напишите сообщение на радио «Шансон». Часто ли вы созваниваетесь? Это непродолжительные, емкие, сотниковские разговоры или любите поболтать? А может, вы все-таки используете сообщение?
1: От души все обсудить. Ну, а у нас прямо сейчас Сергей Трофимов на «Шансоне».

0: на сон грядущий.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Евгений Кемеровский только что на летнем шансоне. Дорогие друзья, не теряйте из своего расписания очень важную составляющую, которая позволит вам насладиться замечательным отдыхом в компании любимых артистов.
1: Да, мы приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Ждем всех, кто старше 12 лет. Мероприятие у нас такое для тех, кто повзрослее. Ну, а билеты и подробная информация на нашем сайте radioshanson.ru. Заходите.
0: Ждем самых веселых и самых выносливых меломанов, потому что это будет еще и танцевальный марафон.
1: Да. Билеты на танцпол, кстати говоря, самые доступные, поэтому там будет ох, как жарко.
0: Подробности и билеты на сайте radioshanson.ru, категория 12+. Ну, а мы сейчас переходим в категорию городских встреч, к вашим сообщениям, где вы пишете нам, рассказывайте, что любите, звонки или сообщения.
1: Да, долго ли болтаете по телефону? Вот написал нам Николай Шунков. Добрый вечер вторника. Есть люди, с которыми я предпочитаю общаться именно посредством голосовой связи. Это прежде всего моя мама, сестры, их три, и самые близкие друзья и коллеги по работе и профессии. Ну, так, достаточно много набирается, я бы сказала. И друзья, и коллеги, и все-все-все. С остальными мне достаточно написания сообщений. А звонки с незнакомых номеров я никогда не принимаю, потому что это действительно вторжение в мою личную жизнь, в мой мир. Всем слушателям желаю чаще звонить родным людям. А еще лучше, приезжайте друг к другу в спокойной домашней атмосфере, поговорите обо всем. Эх, если бы это было так просто, Николай. Вот вроде как в одном городе живем, а иногда проще все-таки позвонить.
0: Мне, кстати, когда вот есть настроение, я принимаю звонки с незнакомых номеров.
1: И
0: как правило, ты из банка.
1: С ними общаться.
0: Да, и вот говорят, вот
1: такая
0: вот услуга, давайте подключаем. Я говорю, нет. А мне опять следующий круг. Подключаем, говорю, нет.
1: Что ж ты нервируешь-то так, а? Ну зачем ты это делаешь? Жестокий ты мужчина.
0: Ну просто пообщаться охота.
1: Пообщаться охота. А люди там пытаются денег заработать.
0: Да, неправ, неправ. Вспылил.
1: Так, ладно, мы вернемся к теме чуть позже.
2: Городские встречи на радио Шансон. На радио Шансон реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: нажми на тормоза.
1: Радио «Шансон». 25 лет в эфире.

0: Афина только что в эфире радио «Шансон». Далее сообщение, которое пришло от Дмитрия. Вот что он пишет. «Добрый вечер. Ненавижу долгие разговоры. Позвонил по делам, все рассказал. И все, дальше за работу. И при этом 600 минут в месяц мне не хватает. Много рабочих звонков, и отвлекаться особо не получается. По переписке тоже не все хорошо. Но вот друзья из чата любителей шансона умудряются по 1000 сообщений в день писать, при том, что всего 23 участника. Откуда у людей столько времени? Им привет, голосовые вообще редко слушаю, отвечаю на них. Понимаю, что человек лентяй и, может, даже с неуважением к тебе относится. Сам отправляю голосовые очень редко, если что-то срочное, и в двух словах не объяснить, особенно когда за рулем, а ответить надо срочно. Всем привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги».
1: Поддерживаю, Дмитрий. Как уж я не люблю голосовые сообщения, как же они раздражают. Особенно, если ты без наушников вот в общественном месте, где-то в транспорте едешь, ну как ты будешь слушать? Как вот? Нет, хотя там как-то вот оно переключается автоматически, да, но ты же можешь в моменте ответить, а это же надо все равно как-то убрать, чего-то там нажать, найти. Ну почему нельзя позвонить, если у тебя что-то такое, что голосом тебе надо объявить? Вот позвони и скажи, я тебе отвечу.
0: Мне, как правило, уважаемые люди пишут сообщения, даже голосовые. И я все слушаю. Да, поэтому, не знаю, нормально отношусь. Сам не записываю. Голосовые не записываю. Что-то как-то у меня не заладилось с ними. Я пишу текстом.
1: А вообще полезнее, знаешь, с текстом работать, с текстом. Вот эти вот точки, запятые, буквы, вот это вот все. Так, ладно, это, конечно, каждому свое, это баба Ира опять включилась.
0: Сейчас зумеры покраснели.
1: Да. Привет ведущим, всем слушателям шансона, пишет Артем из Москвы. Насчет темы эфира я однозначно за телефон. В наше время это реально бережет время, да, созвонились, быстро все решили и побежали дальше по своим делам, не тратя часы на пробки, поездки ради короткого разговора. Ну, это, собственно, к разговору о встречах. Да, на встречи нужно действительно определенное время потратить. Хорошо, это нам Артем, спасибо, написал, спасибо за сообщение. Музыку послушаем. У нас в финале этого часа будет Зара, «У любви свои законы». Ну, а прямо сейчас композиция «Большая любовь». Исполняет Любовь Успенская и Николай Басков. Музыки много, шансон один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Цены на продукты в России будут мониторить от производителя до магазина. Такой закон подписал Владимир Путин. Как сообщает ТАСС, это позволит государству оперативно фиксировать необоснованное повышение стоимости продуктов и принимать меры для стабилизации ситуации. Теперь уполномоченные органы смогут получать сведения от ФНС о производителях, поставщиках и продавцах, информацию о ценах на продукты и объемах их поставок, а также доходах, расходах и прибыли соответствующих компаний. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей зафиксирована в трех субъектах России в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат. По данным ведомства, такая зарплата была отмечена в Магаданской области, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Вместе с тем, средний размер месячной зарплаты на тот момент составил 110 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что медианная зарплата в России по итогам прошлого года достигла 65 тысяч, а за 5 лет медианный уровень предлагаемых зарплат вырос вдвое. Тем временем почти половине россиян за последние 5-6 лет не удалось полноценно отдохнуть. А у каждого третьего это получается, но не каждый год. Результаты такого исследования приводят в ЦИОМ. По данным аналитического центра, за последние 2 десятилетия доля тех, кому удается регулярно восстанавливать свои силы и поправлять здоровье, выросла с 9 до 22%. При этом большая часть граждан живут в состоянии хронической усталости. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: О том, со знанием предмета, душевно и поем. Владимир Ждамиров, Бутырка только что в начале часа. Дорогие друзья, 18.07, московское время. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго всем вечера, хорошего, теплого, уютного, семейного, может быть.
0: А, кстати, всей семьей смотрите и слушайте нас не только сейчас, но и через час. У нас сейчас будет гость замечательный, да.
1: Хорошо.
0: Очень полезная информация, особенно если у вас есть организм, эта информация вам пригодится.
1: Если у вас есть тело?
0: Ну, конечно, да.
1: Ну, хорошо, хорошо. По теме что? Расскажешь? У нас сегодня тема интересная.
0: Ой, друзья, зумеры. Опять они. Люди от 14 до 29 перестали отвечать на звонки. Психологи отмечают это тем, что внезапный звонок воспринимается зумерами как вторжение. Поколение выросло в культуре текста, где можно обдумать ответ в удобное время.
1: Или обдумать, что ты скажешь этому человеку, который тебе звонил, отклонив прежде звонок, да? Напишите нам на наш номер +7 909 955 103 0, как вы относитесь к звонкам. Любите ли поболтать по телефону, или же голосовые любите отправлять, а может быть, терпеть их не можете. Ну, всякое же бывает. У нас доступны сегодня все мессенджеры, все хорошо работает, особенно мессенджер Макс и смс-сообщения. Также присылайте на наш единый номер.
0: Сообщения мы будем периодически зачитывать. Очень важно, что вы думаете по этому вопросу. Ну а прямо сейчас вернемся к музыке. Прибавляйте громкость на радио «Шансон». Александр Маршал.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: В любую погоду применяйте музыкальный коктейль по рецепту Михаила Бублика. Огромное спасибо, дорогие друзья. Городские встречи продолжаются. И далее ваши сообщения.
1: Сообщение от Алены из Питера. Шансон любимый. Вот как раз есть время поболтать. Спасибо, что вы есть и с нами. И с вами, и мы с вами, и вы с нами. Моей дочке 20 исполнилось в мае. Я подарил ей квартиру. Началась четкая сепарация. Она вьет свое гнездо, работает в зоомагазине. Теперь я и в гости не всегда могу попасть. Замок есть изнутри. Она телец, с детства умеет защищать свои границы. Это тоже зумерская, кстати, черта. Я ее уважаю за это. Хочу, чтобы у нее началась личная жизнь. Хочу внуков, поэтому с пониманием отношусь к неответам на звонки. Но чаще она перезванивает позже. Да?
2: Да.
1: Все по схеме. Сама я уехала от 17 родителей в другой город, и телефонов не было. Ну, жили же как-то. Спасибо, дочку зовут Вика. Ну, она вряд ли услышит. Ну, какая же вы тонкая мама. Вот прям тонкая душевная организация человек, да? Дает возможность ребенку как бы нормально сепарироваться, не доставать ее вот этим вот всем. Прекрасно, прекрасно.
0: А часто ли вы созваниваетесь, это непродолжительные разговоры, или очень любите поболтать, рекорды ставите в этом вопросе? А может, все больше используете зумерский подход, то есть пишите сообщением, расскажите на радио Шансон, пришлите свою версию.
1: Ну, а пока музыка.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Дали сообщение от Газореза. Здравствуйте, у меня безлимит полный по всей России. Частенько звоню. Лучше позвонить, но с друзьями в основном сообщениями. По работе звонков хватает. Самый длинный в моей истории звонок был в декабре 2004 года.
1: Ого.
0: Когда разговаривал с будущей женой, продлился он 4,5 часа.
1: Обалдеть.
0: 4 раза звонок прерывался у оператора защиты. 50 минут на звонки стояло. Сейчас я так не могу.
1: Что мешает вам сейчас вспомнить этот великий
0: разговор? Лаконичнее научился выражаться, скажем так.
1: Ну что-то, это же просто чувство, это романтика. Вот ты знаешь, действительно, когда вот с любимым человеком можно и час, и два, и три проболтать, когда действительно есть чувства, эмоции, есть о чем поговорить, понимаешь? Это же не потом же, через 20 лет, как оно бывает. Ладно, вы пишите, у нас вот есть еще сообщение. Так, что у нас здесь? Дорогие наши, вот и я на общалась за месяц работы. Ирочка, как и вы, вот рада, что дома опять в своей берлоге. Это Светлана нам написала. Вот как мы со Светланой похожи. Хорошо, переходим к музыке. У нас чуть позже будет Евгений Григорьев. Ну а прежде очаровательная Рада Рай. Сказка о любви. Послушаем.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне всем известных проблем на заправочных станциях, многие автолюбители решили запасаться топливом впрок, забывая о том, что у бензина есть срок годности, и он совсем не вечный. По ГОСТу срок хранения год со дня изготовления. Но чтобы топливо дожило до этой даты бодрым и полезным, нужно соблюдать идеальные условия хранения. Герметичная тара, стабильная температура и никаких солнечных ванн. В пластиковой таре бензин хранить нельзя. Пластик потихоньку сдается под напором топлива, деформируется и начинает выпускать пары. Бывают, конечно, спецканистры из полиэтилена высокой плотности. В них бензин может прожить около 10-12 месяцев, но их не так легко найти. Лучше всего топливо себя чувствует в металлической канистре. При соблюдении всех правил оно сохраняет свойства до года. Хотя на практике эксперты советуют использовать его за полгода. Потом легкие фракции улетучиваются, а смолы накапливаются. Кстати, в баке автомобиля бензин стареет быстрее всего. Перепады температур, воздух и влага делают свое дело. Поэтому не стоит держать топливо в баке дольше 2-3 месяцев. Если машина долго стояла, перед поездкой лучше разбавить остаток свежим бензином или вовсе залить полный бак нового. Хранить бензин в любых канистрах, в квартире, на балконе, в подвале или рядом с обогревателями категорически запрещено. За нарушение правил хранения грозят штрафы до 400 тысяч рублей. А если из-за неправильного хранения случится беда, дело может дойти и до уголовной ответственности. Так что бензин не тот продукт, который стоит запасать впрок. Лучше брать столько, сколько реально понадобится в ближайшее время. Это самая топливная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Спасибо Евгению Григорьеву. Дорогие друзья, есть сообщение из Петербурга. Добрый вечер. Я двояко отношусь к голосовым, сообщает нам Любовь. Сама пишу только текст. Никогда голосовые не записываю. Иногда они раздражают, когда в голосовом очень много пауз и звуков типа «а», «э», тогда и важное невозможно понять. Но если я получаю голосовое от своей любимой певицы Афины, то это услада для ушей. Она человек эмоциональный, голосовые от Афины приятно слушать, ничего лишнего, только приятные эмоции. Ну, действительно.
1: Да.
0: И фотография с Афиной, да.
1: Есть. Наталья из Долгорукова пишет по теме разговора. Обожаю голосовые и текстом общения. Можно одновременно с несколькими людьми общаться. Главное, чаты не попутать. Ну, это действительно. Так, что нам пишет Марина? С дочерью мы общаемся почти каждый день. Пишем сообщения, делимся новостями. Звонит чаще она. И тогда у нас разговор на час. Мы говорим обо всем. Находим темы для разговора. Мне приятно, что она советуется со мной. Значит, я для нее много значу. Хотя уже давно живем отдельно, у нее своя жизнь. Ой, как приятно. Бальзам на душу. А на шансоне «Високосный год».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: Эх, разгуляй.
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Девчонки с песней жанровой в устах. Это воровайки. И сообщение, кстати, к нам пришло. Давайте не будем тратить ни секунды, прочитаем его. Добрый день, уважаемые ведущие. За рулем удобнее голосовые и в скорости в два раза больше, желательно короткие, до 30 секунд. А сейчас удобнее с расшифровкой. А вообще, мне удобнее читать слова, чем слушать голос, особенно перечитывать. Приятные для глаз и сердца, их можно читать вечно, сообщает Елена.
1: Соглашусь, Елена. И Татьяна нам пишет, постоянная слушательница. Хочу рассказать про свою бабушку Веру, рожденную еще до войны. Никогда по телефону не любила разговаривать. В СССР был бесплатный телефон. Два слова по делу и до свидос. Приезжайте, говорит, тогда и поговорим. Вот, понимаешь, вот оно так и должно быть, потому что телефон создан для передачи информации, как мне все время мама говорила. Так, и есть у нас еще одно сообщение, по-моему. Да, вот оно. Что я думаю? Надо чаще звонить и говорить по телефону, особенно о чувствах, а не писать. Звонки важнее. Я говорил по телефону 6 часов без перерыва. Пришлось подключить безлимит. Это нам написала пчела. Интересно, пчел нам уже пишет с тобой, понимаешь? Так, ну что, перейдем к музыке.
0: Да, друзья, мы послушаем Игоря Слуцкого. Ну а в следующем часе важная информация для здоровья. Не переключайтесь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций.

тебе с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках не

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал первый российский закон, регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в стране. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Он устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов. Гаражную амнистию в России продлили на 5 лет до сентября 2031 года. Такой закон подписал Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Напомню, такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года. Она позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Причем участок во многих случаях достается россиянам бесплатно. В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку. По словам замглавы ведомства Елены Сарацевой, это бессмысленно из-за разной восприимчивости слуха у людей, пишет РИА Новости. Также не рекомендуется сжимать арбуз до хруста, так как это может привести к потере товарного вида продукта. Среди признаков зрелого арбуза – матовый цвет корки с четко выраженными полосками и яркое земляное пятно. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: на правах рекламы.
1: Доброго вечера, дорогие наши. Вы на волнах самого душевного радио. Радио Шансон. Это вечернее шоу «Городские встречи». По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова, и очаровательный мой соведущий Роман Шахов.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. У нас сегодня важная тема. Я надеюсь, у вас есть час. Вы его посвятите себе, любимому. Да? Может быть, что-то законспектировать. Поэтому возьмите листочек, ручку и внимательно слушайте эфир Шансона. У нас в гостях эксперт, врач-онколог, химиотерапевт СМ-клиники Магомед Сулейманов. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Очень приятно, что вы сегодня у нас. Мы любим узнавать людей, как люди устроены и как человеку жить долго и счастливо. Поэтому вот приятно, что вы к нам приехали.
3: Спасибо.
2: Итак, если говорить про современную онкологию в нескольких словах, как вот вы, специалист, можете ее охарактеризовать?
3: На самом деле, есть только два слова, которые подходят. Это персонализированная онкология. Персонализированная онкология, за ней будущее, за ней настоящее. И все развитие онкологической службы не только в нашей стране, а во всем мире направлено на то, чтобы лечить каждого пациента персонализированно.
1: Адиль, то есть уже сейчас нет каких-то общих понятий, получается? У каждого человека абсолютно индивидуален.
3: Есть так называемые, ну, общие понятия, как вы выразились, то, что определенный диагноз при определенных случаях нужно то-то капать, так, либо так. Где-то оперировать, где-то либо облучать, неважно. Но тенденция с каждым годом, и я рад, что я застал эти времена, то, что с каждым годом действительно онкология рассматривает каждого пациента индивидуально, прописывает лечение по возможности индивидуально, если есть какие-то опции, да, лечения определенные. И, соответственно, результаты у них бывают гораздо лучше, нежели чем раньше, так сказать, при старой онкологии.
1: Все по одинаковому делали. И
2: это уже можно назвать мейнстримом, или это только вот сейчас начинается?
3: Нет, на самом деле это уже можно так назвать. И с каждым годом, еще раз повторюсь, это все глубже внедряется в онкологическую помощь для пациентов. Разрабатываются новые препараты, разрабатываются новые опции лечения, раскладывается более широко генетический фон опухоли, то есть врач, который занимается непосредственным лечением пациента, либо обследованием, в частности, потом на онкологический консилиум, где окончательно принимается решение о судьбе пациента в плане онкологического заболевания, все-таки уже бывает на столе больше карт, нежели чем раньше. Раз-два я обчелся там при раке молочной железы. Вот это одна схема, там при раке, колоректальном раке, там другая схема. А сейчас нет, сейчас все это смотрится генетика, смотрится пути активации опухоли и индивидуально подбирается лечение по возможности, если это требуется.
2: А более детальная карта местности, так можно сказать.
3: Да.
2: Действительно. Химиотерапия, вот о ней, почему она сейчас вообще, ну, на каком она развитии? 20-30 лет назад, ну, примерно все люди представляли, как-то опасались. Что сейчас, как это развивается?
3: Ну, на самом деле, ну, как и для вас, как обыденного человека в медицине, да, и как и для наших слушателей, и для всех пациентов, для всех любое лекарство в онкологии – это химиотерапия. Но на самом деле это не так. Это относится к категории противоопухолевой лекарственной терапии, куда входит и стандартная химиотерапия, и таргетная терапия, и иммунотерапия, и гормонотерапия, и так далее. То есть каждый вид лечения имеет свое направление и свое название. Если мы рассматриваем непосредственно стандартную химиотерапию, да, это отголостки прошлого, которые перешли и в настоящее, и переходят в будущее. Потому что ведь и стандартная химиотерапия, она развивается, и химиопрепараты не разрабатываются не только сейчас, как гремит на весь мир, иммунотерапия, там, вакцины, таргетная терапия. Сейчас разрабатываются и стандартные химиопрепараты, которые доказывают свою высокую эффективность. Они, да, менее токсичные, они более узкоспециализированы.
2: Персонализируются.
3: Да. То есть есть и стандартная химиотерапия в том числе. А так каждый вид лечения имеет свои цели и задачи, и свои показания.
1: Ну, а интересно, а вот стоимость лечения, она тоже, как бы, всегда разная, варьируется? Или, ну, бывает же, наверное, какой-то химический вот этот вот препарат, который очень дорогой, такой же тоже бывает?
3: Ну, да, действительно, каждый противоопухолевый препарат, будь то химиотерапия, либо там таргетная терапия, он, безусловно, стоит определенных денег. для наших граждан, к счастью, есть и система ОМС.
1: Вот об этом мы с вами, о системе ОМС, как раз таки и поговорим. Вернемся к нашей беседе чуть позже. Оставайтесь на радио «Шансон».
0: Городские встречи на радио «Шансон».
4: На радио «Шансон» реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочисленными.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Спасибо Владиславу Медянику. Вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». У нас сегодня оздоравливающая тематика. В гостях у Шансона эксперт, врач-онколог, химиотерапевт СМ-клиники Магомед Сулейманов. И вот у меня вопрос по поводу сопроводительной терапии.
1: Сопроводительная
0: терапия. Я немножко почитал, когда сопроводит. Это то же самое, что персонифицированная, или это часть сопроводительной терапии персонализации? Вот расскажите, да.
2: Ну, для того, чтобы понимать, что любого онкологического пациента нужно лечить комплексно. Угу. Потому что любой вид лечения, связанный с онкологией, к сожалению, он что-то лечит, а что-то калечит. Угу. Это факт. Любой вид лечения в онкологии. Поэтому сопроводительная терапия, если так по медицинскому выразить, это комплекс мероприятий, направленный на восстановление функции организма, которые нарушились вследствие воздействия на него каких-либо реагентов. Ну, там, в плане, в частности, химиотерапии, если там впоследствии химиотерапии. То есть те мероприятия, которые проводятся для того, чтобы химию переносить легче, чтобы человек чувствовал себя удовлетворительно, чтобы человек не выпадал с социума на слишком длительный срок, чтобы человек мог себя обслуживать, радоваться жизни и не отказываться от лечения. Потому что очень часто, если не проводить сопроводительную терапию, если пациента не поддерживать правильно, не помогать ему справиться с последствиями воздействия лекарственных препаратов, люди отказываются от лечения. Они думают, ну зачем мне такая жизнь, если я чувствую себя как овощ, если я не могу ни есть, ни встать, ни походить. А если проводить правильно сопроводительную и восстановительную вследствие этого, да, терапию, то пациент в 21 веке, я могу смело заявить, может перенести вполне себе удовлетворительно любой вид лечения. Да, мы не берем там высокодозную химиотерапию, это редкие формы заболевания, не так часто, слава богу, проводят, но даже там сопроводительная терапия является неотъемлемой частью в лечении онкологического пациента.
1: Это все время кто-то находится человеком?
2: Сопроводительная терапия, то, что вы говорите, находится, это уход. Там близкий человек, так, либо нянечка, сиделочка, неважно. А сопроводительная терапия именно медикаментозная терапия. То есть это комплекс препаратов, будь то внутривенное введение, либо внутрь принимать, либо укольчики ставить. То есть эти препараты, они направлены на нивелирование токсического эффекта лекарственных противопухолевых препаратов.
1: Человеку становится легче,
2: проще. И восстановление его нарушений. Поэтому мы, химиотерапевты, всегда после каждого курса химиотерапии, если это адекватное все назначено, назначаем еще плюс домашний, на амбулаторный этап сопроводительную терапию и заставляем пациентов сдавать очень часто анализы. Пациенты очень нервничают. Ну, как
1: я
2: же
1: устал.
2: Так? Меня колоть,
1: ну,
2: я устал.
1: Конечно.
2: А вот нет. Если этого не делать, если не контролировать анализы и не нивелировать эти негативные последствия в зародыше, а это видно бывает по анализам, то потом могут возникнуть очень тяжелые осложнения для пациента.
1: Поэтому это предупреждаете, получается, все эти моменты. Да. Ну, здорово, здорово.
0: То есть как ЛФК после травмы, что-то такое.
2: Грубо говоря, да, только это по-человечески детокс. Вот люди любят называть детокс.
1: Это модное такое новое слово.
0: Друзья, вот что такое детокс, а не то, что вы начинаете 10 января, да, знакомы. Ладно, таргетная вот терапия. Есть химиотерапия, есть таргетная терапия. Таргетная — это куда несется?
2: Я скажу вкратце. Химиотерапия — это системный метод лечения, который воздействует системно на весь организм. То есть он травмирует и здоровые, и опухолевые клетки, потому что химиотерапия направлена на быстро делящиеся клетки. А любая онкология — это быстро делящиеся. К примеру, взять наш костный мозг. У нас костный мозг относится к быстро делящимся клеткам. И поэтому при введении химиопрепаратов они воздействуют на быстро делящиеся здоровые клетки костного мозга. И поэтому по анализам всегда видим, там лейкоциты падают, гемоглобин падает, тромбоциты падают. А таргетная терапия – это точечная терапия. Для назначения таргетной терапии должна быть драйверная мутация. Драйвер – это водитель в переводе. То есть мы должны видеть причину рака. То есть при наличии какого-либо онкологического заболевания, если мы видим, что есть толковая драйверная мутация, то есть это причина рака по-другому, это ключик к вашей опухоли, мы можем назначить таргетную терапию.
1: Чуть позже обязательно вернемся к теме.
3: Городские встречи на радио Шансон. Реклама на радио Шансон.
4: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
5: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Рома с Ирой снова тут, дорогие друзья. Городские встречи продолжаются. Напомню, что у нас в гостях врач-онколог, химиотерапевт из М-клиники Магомед Сулейманов. И мы уже немножко узнали про таргетную терапию, но еще не все. Давайте вот послушаем продолжение темы.
1: Продолжим,
0: интересная штука-то.
2: Здравствуйте еще раз. То есть мы с вами остались на том, то, что для того, чтобы назначить таргетную терапию, должна быть драйверная мутация. Что такое мутация? Мутация – это поломка ДНК. Если выразиться по-человечески, если это ведущая мутация в онкологической опухоли, то это ключ в лечении данного онкологического заболевания. И даже при наличии четвертой стадии заболевания, если мы находим такую ведущую драйверную мутацию, если мы имеем противоопухолевый лекарственный препарат против этой мутации, назначим его, человек может очень-очень долго жить на этом таргетном препарате. С великолепной переносимостью, с минимальными побочками для пациента, потому что это точечное лечение, которое не воздействует на здоровые ткани практически. Ну, любое лекарство воздействует. Угу. Да,
0: избирательность такая.
2: Избирательно, да. То есть таргетная терапия – это онкология 21 века, это персонализированная онкология, куда иммунотерапия, в принципе, тоже относится, да.
1: Ничего себе.
0: Слушайте, ну вопрос серьезный. Может человек жить? Сколько жить? В среднем есть какая-то статистика?
1: У всех, наверное, по-разному, да, вообще по-разному.
2: Ну, у каждого онкологического заболевания, безусловно, есть медиана выживаемости, пятилетняя выживаемость, есть безрецидивный период. Но поэтому здесь я вам однозначно не смогу вам ответить. Это каждый человек индивидуален, все зависит от стадии заболевания, то есть от распространенности заболевания, от вида рака, от степени его дифференцировки и от того, какие ведущие драйверные мутации есть в опухоли. Все зависит от этого.
1: Ну а вот если мы применяем таргетную терапию, есть у человека шанс прожить там еще 20 лет, например? Вот такое вот бывает?
0: Или будет?
1: Или будет когда-нибудь?
2: Ну, на самом деле, сейчас сказать, что если мы говорим про четвертую стадию заболевания, да, то есть, к сожалению, это очень распространенная форма, точнее, стадия заболевания, наличие таргетной терапии при наличии ведущей драйверной мутации, сказать 20 лет я не могу, я буду лукавить, но сказать несколько лет и 3-4 года, и у меня есть такие пациенты, которые живут просто на таблетированной форме препаратов, идеально перенося ее и ведя полноценный образ жизни. Но 20 лет это еще рано, но за эти 4-5-3 года появляются новые препараты, которые перебивают резистентность предыдущих. Поэтому каждый человек индивидуален, и шанс есть у каждого. Это может быть и год, это может быть и два, может быть и три, и пять. А может быть, дай бог, я искренне этого желаю, я этого хочу, как и любой адекватный онколог, чтобы и 20 лет было.
1: Ну, будем надеяться. Да.
0: Что будет через 20-30 лет? Вот в отрасли как-то можете уже сейчас сказать? Есть наметки?
2: Безусловно, это будет расширение персонализированной терапии. Это будет развитие иммуноонкологии, то есть использовать иммунотерапию именно, да. Сейчас по тенденции, если взять статистически, даже официальные данные, развитие более широко применяет иммуноонкология, нежели чем даже таргетная терапия. Таргетная терапия,
0: что мы новые уже, да,
2: конечно, так. Таргетная терапия, она тоже развивается, безусловно. Но иммуноонкология, она развивается еще быстрее, появляется больше опций лечения. То есть та терапия, которая направлена на, так сказать, заставить собственный иммунитет уничтожить опухолевые клетки.
1: Вот это, конечно,
0: вернуть
1: круто.
0: Ему прицел, получается.
2: Прицел, да, прицел. Да.
1: То есть
2: это емкая тема, про которую мы можем очень долго разговаривать, но... именно иммуноонкология, лично мое мнение, да, то есть за таргетами будущее, но окончательное, так сказать, будущее светлое, я думаю, это все-таки иммуноонкология, куда относятся онковакцины в том числе.
1: Ну что, у нас, между прочим, тоже, знаете ли, на шансоне есть иммунотерапия, да, музыка такая у нас вот есть. Она, собственно, и поднимает, лечит, оздоравливает наш с вами иммунитет. Чуть позже мы послушаем Настасью Самбурскую, ну а прямо сейчас... Наш дорогой Виктор Королёв на радио «Шансон». На белой карете помчимся, ну а к беседе, конечно, вернемся.

0: Браво, Виктор Иванович! Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи». У нас в гостях врач-онколог, химиотерапевт СМ-клиники Магомед Сулейманов. И вот от персонализированной онкологии, от того, что мы ждем от нашего иммунитета, и от врачей, которые, так сказать, пытаются, чтобы он работал, занимался своими обязанностями, мы перейдем к искусственному интеллекту. Вот в онкологии, да, эта штука помогает?
1: Да, безусловно. К примеру, у наших коллег из США искусственный интеллект помогает рассчитать прогноз жизни пациента. Туда забиваются показатели крови, возраст, распространенность заболевания, диагноз, гистология, все данные подгружаются, и он генерирует прогноз выживаемости.
0: Онлайн-консилиум.
1: Грубо говоря, да. То есть искусственный интеллект прогнозирует выживаемость данного пациента. И если у него медиана выживаемости меньше, чем будет от химиотерапии, к примеру, то пациента просто отказывают в лечении и оставляют домой.
2: Ух ты!
1: То есть, вот так вот. Я не поддерживаю это, потому что каждый человек индивидуален. За каждого человека нужно бороться, но в рамках разумного, разумеется. Если мы видим, что можно побороться, вы знаете, искусственному интеллекту не надо. У искусственного интеллекта нету сердца. Вот, к счастью. Вот, это первый момент. А второй момент, искусственный интеллект широко внедряется в молекулярно-генетическое тестирование опухоли.
0: Это уже у нас?
1: Да, это у нас в стране, это есть, это
0: я
1: есть
0: просто понял,
1: сейчас.
0: Что американцы это рассчитывают с холодным сердцем.
1: Это пример привел. У нас в стране это есть, да, к счастью, у нас, как в Америке, расчет не делают пока что, да, а в плане молекулярки это здесь и сейчас. У нас искусственный интеллект используется методом персонализированного подбора противоопухолевой лекарственной терапии, то есть когда искусственный интеллект вычленяет, насколько будет работать препарат при данной опухоли, к примеру. Искусственный интеллект широко применяется в рентгенологических методах диагностики. КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, он человеку помогает подсветить, какие определенные измененные очаги, это по-другому это таргетные очаги в онкологии называют. То есть врач, чтобы более был внимательным. И помогает структурировать, в принципе, обследование у каждого пациента. И поэтому искусственный интеллект, он будет с каждым годом все больше и больше развиваться. Искусственный интеллект, безусловно, это нужная вещь. Это ее, и за искусственным интеллектом это будущее в помощи врачу, чтобы врач, потому врач это человек, он может что-то забыть, что-то пропустить, а искусственный интеллект всегда должен помогать человеку во благо здоровья пациента.
2: Может быть, и хорошо, что у него нет эмоций, что он такой вот ровный.
1: Боже
2: мой, вы знаете, что я у него обнаружил? Такой же тоже могло бы.
0: Такой правильный ассистент получается.
1: Тут занесу ремарку. Если врач соблюдает метод, этику, диетологию с пациентом, никогда врач так не будет себя вести.
2: Нет, искусственный интеллект, да. Вот если бы он был эмоциональным, искусственный интеллект вот такой же, это было бы, конечно, хуже.
0: Ну, слушайте, тот искусственный интеллект, который в Америке, там можно понять, там Skynet. Они, конечно, все достаточно с холодным сердцем рассчитывают. Знаете, да, Скайден, цель какая у него. Так вот, мы сейчас, в принципе, наверное, сделаем небольшую паузу, ну и потом вопрос о том, когда сможет человечество победить вообще вот опухоль, победить рак. Вот, да, так что, друзья,
2: вопрос глубокий. Но
0: оставайтесь в нашей компании.
2: Ну, наверное, искусственный интеллект как-то должен этому тоже способствовать, я так понимаю,
1: конечно,
2: правильно? Он же
1: конечно.
2: Создан, в принципе, для того, чтобы в медицине-то нам и помогать
1: любые
2: идти к этой теме.
1: Препараты современные, которые создаются, тоже с помощью искусственного интеллекта.
2: Да вы что? И лекарства тоже все, да?
0: Но все массивы данных, я думаю, уже можно там доверить, а потом уже принять решение,
2: конечно,
0: так или иначе.
2: То есть, если раньше умные головы вот это вот все сидели, понимали, как нам нахимичить чего.
1: И сейчас так. Искусственный интеллект — это помощник.
2: Ну, помощник.
0: У нас сейчас
2: говорю,
0: тоже
2: что?
0: Помощник, который показывает на компьютере время.
2: Хорошо, переходим уже все к нашей дорогой рекламе.
3: Городские встречи на радио Шансон. Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ОРВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего.
6: Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй». «Эх-разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Настасья Самбурская только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Врач-онколог Магомед Сулейманов у нас в гостях. И вопрос, который, знаю, вы ждали, давайте узнаем ответ специалиста. Сможет ли человечество победить рак? Я надеюсь, что сможет. Просто когда, скажите?
1: Я скажу так. Все мы искренне верим, что да, сможет. Когда это произойдет? Ну, я не могу вам сказать. Ну, я думаю, в 21 веке, в конце, может быть, либо в начале 22 века. Ну, вот как бы мое личное мнение, оно такое.
2: Ну, вот сейчас прошла новость. Где-то я вот видела там месяц назад и там где-то... Ну, то есть плюс-минус российские врачи придумали лекарство от рака. Я думаю, ну все, лекарство придумали. То есть его сейчас хоп! И нет рака у человека. Это значит какая-то фейковая новость? Это что-то, это неправда все?
1: На самом деле наши ученые, они действительно в ногу с планетой идут, точнее, в этом плане. Но вот эти наши СМИ слишком вот раздувает, что вот придумали уникальную вакцину от рака. Такого
0: есть,
1: не бывает.
0: То есть продвинулись, а написали, что уже
1: конечно,
0: все.
1: Такого не бывает. Каждый диагноз... Это индивидуальные случаи. Каждый человек индивидуальный. Геном, ДНК, РНК. Там очень много нюансов, степень дифференцировки и так далее.
2: И такую вот одну общую на всех,
1: конечно,
2: ну, как бы невозможно придумать.
1: Да.
2: Ну,
1: и на данном этапе как раз-таки все вакцины, они действительно развиваются. Есть люди, которым это помогло. Действительно, это огромный шаг. Наши ученые и наши коллеги зарубежные тоже этим занимаются. Но каждому пациенту, каждому человеку индивидуально даже готовится эта вакцина до нескольких месяцев. То есть каждый человек индивидуально.
0: Персонализировано.
1: Конечно. А говорить так, как в СМИ пишут, что вот одна вакцина от любого рака, тысяча диагнозов. И, конечно, если разработалась там вакцина, например, про меланому, да, я знаю, очень феноменальные результаты действительно вакцины. И это тысячи и тысячи спасенных жизней. Но говорить, что против всего, это не так. Потому что это узко направлено с узкими показаниями лечения каждому виду диагноза. И поэтому все индивидуально.
0: Друзья, лечение хорошо, а, возможно, профилактика еще лучше. Несколько советов от вас.
1: Вы знаете, дорогие слушатели, успех в лечении любого онкологического заболевания это является ранняя диагностика, ранняя выявляемость. И тогда не понадобится и химиотерапия, тогда не понадобится и таргетная терапия, и не понадобится
0: драйверы.
1: Вакцин, да, и драйверов, да, водителей, так сказать. Понадобится просто удаление, как правило, по удаляющему большинству, и счастливая долгая жизнь дальше. Поэтому я очень вас прошу, это искренне, проходите ежегодные обследования. Девочки, ходите к гинекологам, сдавайте мазочки, делайте УЗИ малого таза, проверяйте молочные железы. Мужчины, предстательную железу, сделайте брюшную полость, легкие проверяйте. И хотя бы раз, два, три года для себя любимых сделайте гастроколоноскопию. Это очень важно, потому что колоректальный рак, в частности, он очень быстро растет сейчас в статистике онкологических заболеваний, особенно у молодых. Это искреннее пожелание, еще раз повторюсь, залог успеха в лечении онкологического заболевания, да и любого заболевание, это ранняя диагностика и предупреждение.
0: Как найти вас, если вот наши слушатели захотят именно к вам прийти, провериться, советы послушать, рекомендации?
1: У нас есть целая команда. Мы занимаемся командно любым пациентом, который приходит к нам. Вы можете обратиться в СМ-клинику. Я, в частности, работаю на базе новых черемушек и на базе текстильщиков. Скоро с текстильщиков будем еще и на топливо принимать. Поэтому можете всегда к нам обратиться. Наша команда врачей, мы вас изучим. И если это возможно, дай бог, мы всегда рады вам помочь.
2: Ну что, СМ-клиника, сайт тот же, такой же, я так понимаю.
1: Да, СМ-клиника, да.
0: С какого возраста надо обязательно ходить проверяться? Вот возраст еще давайте
1: скажем. Давайте так, сказать, что есть какой-то возраст, я не могу, чем раньше вы придете, тем лучше, но если так в общем брать, то после 35 лет хотя бы нужно проверяться. А если вы раньше начнете, тем и лучше, потому что с каждым днем я больше и больше вижу молодых больных пациентов.
0: Спасибо, понятно, что мы сегодня увиделись с вами.
1: Спасибо,
0: дорогие
1: вам
0: друзья. Врач-онколог, химиотерапевт СМ-клиники Магомед Сулейманов был в гостях у радио «Шансон». Будьте здоровы, мы прощаемся до завтра. Всего доброго, Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
0: Все, друзья, живите долго и счастливо. Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

Алла Некрасова, здравствуйте. Россельхознадзор вводит временное ограничение на транзит через Россию мяса птицы из Евросоюза. Об этом сообщили в ведомстве. Там объяснили, что решение принято для предотвращения распространения заболеваний среди животных и защиты потребителей, а также из-за незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения через Польшу. Ограничения будут действовать до окончания переговоров с Еврокомиссией по результатам расследования нарушений. До 6 августа включительно допускается транзит продукции, сертифицированной и отгруженной до 5 числа. В центре Москвы открываются павильоны здорового долголетия, где можно бесплатно пройти экспресс-диагностику организма. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, павильон на Никитском бульваре уже принимает посетителей. За 10-15 минут здесь можно проверить биологический возраст, работу сердца, уровень стресса, состав тела, попробовать нейрофитнес для тренировки памяти и внимания. По итогам обследования каждый гость получит персональные рекомендации по корректировке образа жизни. В ближайшее время откроются еще два таких пространства – на Трубной площади и ВДНХ. Более подробно оценить состояние организма жители столицы могут в любой удобный момент с помощью московского чекапа в мобильном приложении «ЕМИАС». В России растет спрос на облегающие вещи и более структурные силуэты. Так, мужчины увеличили покупки узких джинсов за первое полугодие в 2,5 раза, а женщины в 1,5. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, растет интерес и к другим моделям более облегающего фасона. Продажи юбок-карандашей выросли на 40%, базовый верх также становится более прилегающим. Облегающие футболки покупают почти в 2 раза чаще. Также популярны лонгсливы и водолазки. Спрос вырос и на аксессуары, в их числе ремни. Курс доллара на завтра 81 рубль 13 копеек, евро стоит 93 рубля 58 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Легендарный дуэт Михаил Круг, Вика Цыганова, «Постой, душа». Ну что ж, наступил долгожданный вечер и наша очередная встреча, которую я ждала. Всех приветствую на волне радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Начало августа, и обещает нам, конечно, август. Очень много планов. Хотим и отдыхать, и радости, и пусть все сбывается. Все хорошее, все, что вы задумали. Проводим лето с музыкой на любимой волне. Прямо сейчас зажигательная песня от Ярослава Сумишевского. «Ты не суди меня». Музыки много, шансон один. Всем отличного вечера.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Новое душевное прочтение «Ягода малина» от Ирины Круг. И не забываем, что сейчас самый щедрый месяц. И наконец-то мы можем пробовать вкусные, сочные, ароматные ягоды, фрукты, овощи. И помидоры пахнут помидорами. Знаете, самое время наслаждаться вкусом лета, набираться витаминов и хорошего настроения. И, конечно, добавим любимой музыки. Группа «Нэнси», «Дым сигарет».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Александр Розенбаум в эфире радио «Шансон». Неделя только набирает обороты, а вторник предлагаю завершать вместе. Каждому из нас ежедневно приходится решать дела, принимать какие-то десятки решений, вот рабочие встречи, звонки. И вечер – это хорошее время, чтобы немного выдохнуть, отпустить все лишнее. Для вас уже приготовлена музыкальная открытка от Александра Новикова.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть,

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
5: Такие мы удивительные люди.
4: Счастливые люди. Премьера скоро на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А всех, кто любит настоящее веселье и отдыхать душой, радио «Шансон» приглашает на легендарный праздник — всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер будет наполнен любимыми песнями. И состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

Летний вечер создан для любви, отдыха и теплых слов, конечно же. Днем мы куда-то спешим постоянно, а сейчас появляется время вспомнить о тех, кто по-настоящему дорог. Радио Шансон и я, Рита Виноградова, с удовольствием поддержим вас в этом ответственном деле. Открываем час приветов и поздравлений. Номер плюс 7-909-955-103-0. Прошу поздравить ведущую Ольгу Шатрову с днем рождения. Года так быстро пролетают, за ними не угнаться. Лишь думая о хорошем, не надо огорчаться. Пусть счастье окружает всегда, и только светлых дней на долгие года, пишет нам Наталья из Санкт-Петербурга. Спасибо огромное. Сегодня наша любимая Оля отмечает день рождения. Коллектив «Радио Шансон» от души поздравляет очаровательную ведущую. Далее следующее сообщение. Сегодня в городе Кавернино Нижегородской области празднуют день рождения Смирнова Яна, 38 лет. Мама четырех замечательных детей, оптимистка, спортсменка и красавица. Здоровья, любви, уважения, удачи, хорошего настроения из города Кстово от Рыжовых и Фроловых. Замечательной Яночки. Привет, Радио Шансон. Привет передаю всему Мантурова, брату Дмитрию, и желаю ему отличного завершения вторника. И я желаю вам отличного завершения вторника специально для вас. Игорь Слуцкий с песней «Туда-сюда».

Летят приветы, я этому очень рада. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите поздравления и все ваши душевные порывы. Поздравить с днем варенья желаем Ларионову Татьяну Александровну из поселка Бейсужок Краснодарского края, любимую маму, супругу и просто замечательную девчонку, а также из Зеленокумска Ивана Архангельского. Пожелайте счастья, здоровья от всей души, кум Александр, мама Елена Валентиновна и отец Григорий Борисович. Хотим сердечно поздравить нашего друга Михаила с днем рождения, пожелать ему дубового здоровья, удачи во всех начинаниях. Все, что пожелает, пусть сбудется. Дубы распилим, фундамент зальем, Эдуард и наши соседи по даче. Привет моей любимой супруге Наталье Соколовой, я ее очень люблю. Евгения из города Южно-Сахалинск нам написала. С днем рождения, пусть глаза всегда улыбаются, пусть сердце всегда поет, пусть на душе будет тепло и спокойно. Евгения, благополучия вам, добра, ярких моментов в жизни. Подписалась Таня, Великий Новгород. Хочу передать привет Кочкину Александру, Волкову Андрею от Димона. И для всех бессовестно счастливых женщин следующая песня –

Семья Карабановых из Рязани. Мама Галя, Леночка, Мария, Дмитрий, Алексей. Поздравляю с днем рождения нашу дорогую ведущую радио «Шансон» Олю Шатрову. Пожелать здоровья, любви, успехов в работе, семейного благополучия и всех благ. Обнимаем тебя крепко и любим. Дмитрий Войтович спешит поздравить с днем рождения Режилова Павла. Паш, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия в семейной жизни. Александр Анатольевич, Санкт-Петербург, передает привет своим друзьям из разных городов России. Светлана пишет: «Не поверите, у меня день рождения, уже 67. Не хочу скрывать свой возраст, мне в нем комфортно. Знаете, когда любимый сын, внучки, племянник, жена, сын и дочка, которые меня любят, рядом, подруги, с которыми дружишь уже 48 лет, ничего не страшно. Радио Шансон поздравляет вас, Светлана, от всей души. Хочу передать привет своему папе, который родился и вырос в солнечном городе Махачкала, это его родина. Желаем кавказского долголетия ему от дочери Татьяны. Поздравьте, пожалуйста, моего брата Холкина Владимира. Ему исполнилось 57 лет. Желаю крепкого здоровья и радости».

Всем хочется пожелать любви и, конечно, хорошего, отличного настроения в компании «Радио Шансон». Здесь прямо сейчас мы передаем ваши приветы. Привет семье Шамшиных и их сыну Максиму. Огромный пламенный привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Рады приветствовать нового друга в нашей компании Татьяну Блинову. Далее сидим, наслаждаемся отпуском на даче, город Каменск-Уральский. Уральское лето в этом году нас и помочило, и пожарило, но мы не сдаемся, молодцы. Всем дачникам и отпускникам огромный летний привет от Сергея и Надежды. Привет моей подружке из города Санкт-Петербург. Оля, желаю хорошего вечера, не грусти, я скоро к тебе приеду, пишет нам Жанна. Поздравляю любимого мужа с днем рождения, Жилнов Алексей, мы тебя очень любим и желаем только всего наилучшего и всегда рядом с тобой. Пишу вам с Подмосковья, село Верхнее Мячково. После трудового дня на даче сидим с мужем Николаем, отдыхаем и слушаем шансон. Мы пенсионеры, спешить нам некуда, нам 65, меня зовут Эмилия. Спасибо большое, что делитесь вашим настроением прямо сейчас. Послушаем Алексея Петрухина. Мы живы, пока мы любим.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: radioshanson.ru, категория 12+. Радио «Шансон» представляет.
1: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
2: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
1: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
4: для вас. А наш час теплых и добрых слов постепенно все-таки близится к финалу, но еще можно успеть отправить желанное сообщение на наш номер +7 909 955 103 0. Макс, обычное смс, пожалуйста, пишите. Передаю огромный привет моему другу Саше Белому и Косте Морозу. От всей души желаю здоровья. Виталий и Дудель Славка. Привет, пожалуйста, настоящим любителям шансона. Отдельный привет Дмитрию и Ольге с правого берега матушки Волги. Большое спасибо за их щедрость души. Также привет Леночке, ее маме Галине и всем, кто меня знает и узнал. Здоровья, добра, позитива, любви от Натальи из Долгорукова. Передаю привет нашему дружному коллективу Даше, Маше, Юре и мне. Привет от Оли Щербаковой из города Санкт-Петербурга. Ну а прямо сейчас послушаем Афину. Очень много сегодня заявок приходило для нашей любимой дорогой Афины. Поэтому прямо сейчас «Дикая танго».

что ж, дорогие радиослушатели, мы завершаем время приветов. Я благодарю вас за искренние сообщения, поздравления. Очень приятно быть частью ваших семейных праздников и важных событий. И пусть все пожелания исполнятся. Читаю ваше сообщение. В отпуске сидим, отдыхаем, слушаем радио «Шансон». Написала нам Валентина. Валентина, вам огромный привет. Передаю привет любимому мужу, капотец Роману. Еще одно сообщение. Поздравляю брата Владислава с днем рождения. Ему 45. Он очень добрый, светлый и замечательный человек. Желаем ему счастья, любви, здоровья. Пусть все мечты сбываются, и все у него будет хорошо. Семья Шуваловых. Поставьте песню Александра Розенбаум «Мой брат». И для вас, дорогие радиослушатели, замечательная песня от Александра Розенбаума «Мой брат». Музыки много, шансон один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

Денис Майданов с пожеланием бесконечной молодости. Ух, в начале музыкального часа. Желаю вам доброго вечера. Всем, кто сейчас рядом на волне радио Шансон. Меня зовут Рита Виноградова. Конечно, хочется больше и энергии, и молодости, и свежего взгляда на какие-то новые вещи. Вообще важно, чтобы мы не сдавались перед трудностями раньше времени и, конечно, не пугались ошибок. Пусть сегодняшний вечер приносит поменьше сложностей, побольше поводов улыбнуться. А прямо сейчас Игорь Слуцкий расскажет нам про ошибки.

Ирина Круг в эфире. Огонь забытых мной цитат. А мы, друзья, не успеем оглянуться и понять, но скоро придет осень. А осенью для вас есть подарок от радио «Шансон». Музыкальный и жаркий. Приглашаем всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря. А как это звучит? Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Пелек». Для вас выступят любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет ждем вас, дорогие радиослушатели.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

кинется судьба, кого на край земли, кого на небеса. Друзья, но где же вы? Молчание в ответ. Молчат и те, кто жил, и те, кого уже нет.

хотели жить. Никто не думал, что судьба друзей сумеет разлучить. Слегка потрескались, но дорогие до слез.

Неповторимый Стас Михайлов с песней «Непрощенный». Все-таки предлагаю отпустить обиды. Очень тяжелый это груз. С ним совсем непросто жить, а тем более отдыхать после рабочего дня. Легкости и радости всем, кто рядом. Предлагаю послушать прямо сейчас Михаила Круга. Доброго пути!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: есть в вашей жизни двери открываются навстречу счастью и новым возможностям. С вами была Рита Виноградова. На сегодня пришло время попрощаться. Берегите себя, не теряйте, пожалуйста, хорошего настроения. Благодарю за ваше тепло и внимание. Провожать меня будет Александр Розенбаум с песней «В середине пути». Музыки много, шансон один. Пока-пока.
1: Стала жизнь поинтереснее, в голове кавардак.

Стала жизнь побогаче, только пить не хочу. И не лезет почему-то в горло лишний кусок. И как прежде, все халатно.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

разница, неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, но разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему. Не нравится время, в котором живем.

Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: один шансон.
1: Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына.

хотела греки или просто стакан. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочея.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Бесстыжие глаза твои зеленые, зрачок такси напоминают мне

может быть, сегодня станем парой. Крадущихся по лезвию ножа. Твой счетчик мертв, все чувства поистрачены. С них сдачи не дождешься, не проси.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

крик души в пустоту. Не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни. Ржавый гвоздь из пробитой

вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трех-четырех, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, как стекло был, то есть остекленевший.

что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет. А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и про...

все не судить. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудить утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелись.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянов.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-27-26-29.
2: Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 80 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.